тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе проходит первый международный форум пищевой промышленности. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн топлива. Таджикистан обсудил сотрудничество со SpaceX по Starlink. В республике введен туристический налог. Синоптики предупреждают об угрозе сели и пыльном загрязнении воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: شش
5: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: НИДО это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь. Ты можешь мне помочь?» Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
8: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
8: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: со Андар Тоҷикистон ҳафт.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит первый международный форум пищевой промышленности. Таджикистан обсудил сотрудничество со SpaceX по Starlink. В республике введен туристический налог. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн нефтепродуктов и сырой нефти для решения проблемы нехватки топлива на внутреннем рынке. Общий объем запрошенного топлива соответствует примерно 51 тысяче железнодорожных вагонов. Министр транспорта Азим Ибрагим обратился к своей коллеге Фарзоне Садык с просьбой организовать специальные грузовые составы из вагонов цистерн для перевозки топлива в Таджикистан, установить особый режим и зеленый коридор топливным вагонам по железнодорожной сети Ирана, предусмотреть льготные условия в рамках концессионного соглашения на строительство, эксплуатацию и передачу объектов логистического центра Таджикистан в порту Чабахар, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются таджикские перевозчики при движении по территории Ирана и предоставить скидки на наземное обслуживание, навигацию и заправку воздушных судов в аэропортах Ирана, а также на страхование рейсов авиакомпании «Сумон Эйр», планирующей начать полеты в Иран. Стороны также обсуждают создание нового железнодорожного маршрута Иран-Афганистан-Таджикистан-Китай, который позволит сократить доставку грузов примерно до 10 дней по сравнению с рядом существующих морских маршрутов. В службе связи состоялась рабочая встреча с официальной делегацией компании SpaceX. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и развития услуг спутникового интернета в Таджикистане, рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью Starlink в республике, совершенствованием технического и правового сотрудничества, а также устранением существующих проблем. По итогам переговоров достигнута договоренность о сопоставлении оперативных данных SpaceX с системой NAPS, внедрении единой методологии учета и балансировки расчетов. Кроме того, стороны обсудили обеспечение бесперебойной работы резервных каналов оптоволоконной связи в точке присутствия сети ПОП, повышение устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры и координацию технических работ со специалистами Таджик-Телекома. В Душанбе проходит первый международный форум «Таджикистан-2026». Его участники обсудили вопросы, связанные с развитием производства, переработкой сельскохозяйственной продукции, повышением конкурентоспособности отечественных товаров, внедрением инновационных технологий и расширением делового сотрудничества. Также состоятся встречи предпринимателей и производителей в формате B2B. В рамках форума также проходит международная выставка продукции пищевой промышленности и упаковки «УПАК-Экспо», на которой производственные предприятия, отечественные и зарубежные компании представляют свои достижения. В республике создан фонд развития туризма, основной целью которого называется поддержка компаний, оказывающих туристические услуги и развитие отрасли. Одним из ключевых источников финансирования фонда станет так называемый туристический налог. Это отчисление в размере 5% от суммы продажи туристических пакетов гражданам Таджикистана при поездках за границу. Кроме того, фонд будет поступать в туристический сбор с туристических пакетов иностранных туристов за каждые сутки внутреннего путешествия, сбор за выдачу разрешительного документа на оказание туристических услуг, штрафы за уклонение от уплаты этих сборов, доходы от депозитов, а также гранты и целевые средства международных финансовых организаций. Отметим, что в прошлом месяце Таджикистан утвердил план реализации стратегии развития туризма на 27-30 годы и выделил на развитие этой сферы более 270 миллионов сомани. В горных районах республики 21 августа сохраняется угроза схода агрессальных селей. Опасность прогнозируется в отдельных районах республиканского подчинения в Сагдийской области на западе Гбао, сообщает агентство по гидрометеорологии. 22 и 23 числа в Хатлунской области районах республиканского подчинения и в Душанбе ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха из-за пыльных бурь и мглы, поступающих с юга и с юго-запада. А 23 и 24 августа аналогичная ситуация прогнозируется на востоке Гбао. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что? Все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный крус во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитоза аст.
0: Сурудинау дар Азия плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: со Абдар Тоджикистон Ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار сомони ба муҳлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Беларусь расширит поставки молочной продукции и продовольствия в Таджикистан. Таджикские самбисты завоевали две бронзы на турнире в Москве. Тегеран предупредил о последствиях санкций США против Ирана. Далее подробности этих и других событий. Беларусь расширит поставки молочной продукции и продовольствия в Таджикистан. Так Беларусь будет поставлять сухое молоко и сливочное масло для молокоперерабатывающего предприятия в Сагдийской области, а сливочный крем для предприятий сферы хорека. Это гостиницы, рестораны, кафе и кайтеринг. Как сообщает БЛТ, договоренности были достигнуты в Душанбе в рамках деловой миссии представителей белорусских компаний. Кроме того, в ходе переговоров была согласована поставка пробных партий молочной продукции, чипсов и ржи муки для одной из торговых сетей республики. В дальнейшем стороны планируют расширить присутствие этой продукции на рынке страны. По данным таможенной службы Таджикистана, товарооборот между двумя странами в январе-июне этого года составил свыше 110 миллионов долларов. 5 борцов Центрального спортивного клуба Министерства обороны страны приняли участие в международных соревнованиях по самбо среди военнослужащих, которые прошли в Москве. По итогам турнира спортсмен Махсум Мухабатов завоевал 2 бронзовые награды. В соревнованиях приняли участие представители более 20 стран, которые боролись за призовые места в различных весовых категориях. Тегеран предупредил о последствиях, объявленных президентом США Дональдом Трампом новых санкций против Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американское экономическое давление усилит враждебность иранцев и может негативно отразиться на мировой экономике и суверенитете государства, сообщает Интерфакс. Аракчи назвал объявленный Трампом экономический день Д попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем штатов. По его словам, речь идет в частности о беспрецедентном государственном долге и стремительном росте расходов на обслуживание процентов. Ранее американский президент заявил, что США начинают самую мощную экономическую операцию, когда-либо проводившуюся против какой-либо страны. Трамп отметил, что США рассчитывают на помощь своих союзников для изоляции Исламской Республики. В столичных парках на этих выходных 22 и 23 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 35-летию государственной независимости республики. Свои культурные программы представит ГБАУ, город Харог, районы Ишкаши, Мурга, Пушкала и Файзабад. Так, 22 августа, то есть завтра в субботу, в детском парке пройдут Дни культуры Ишкашима и Мургаба, в парке Ирам Дни культуры Харога и Рушкалы. В воскресенье 23 числа в парках имени Фердауси пройдут Дни культуры Файзабада, а в парке Ирам День культуры ГБАУ. Гостей ждут выставки сельхозпродукции, изделий народных ремесел и блюд национальной кухни. Также запланированы культурно-развлекательные и концертные программы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Ну, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. А эфир Радио Азия Плюс продолжит Субхон Джалилов со своей программой «Инкон». Оставайтесь с нами.
4: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: بودند و یکی از سبب‌های اساسی استفاده بردن این رنگ با چشم نمودن همون توب بود. با واسطه تلویزیون وقتی که تماشا می‌کردید توب رو می‌دیدند. مثل اینکه همین رنگ تاثیر دارد البته، و وقتی که مثلا تلویزیون رو فقط سیاه و سفید بودن، حتی رویای تلویزیون مخصوصا زن ها همون لب سرخ کنک یا لب سرخ کنک میگیم، اون وقت لب سبز کنک بود و رنگی سبز داشت و رنگی سبز استفاده می بردن و خاطری که در تلویزیون سیاه و سفید تابد همون زیبایشون همون رنگ تابد. یعنی این گونه بعضی دلیل های عجایب هم هستند. و در مورد توپ فوتبال نیز یکی از سبب های اساسی همین دو رنگ استفاده بردن همین بوده که خب چون اونجا تلویزیون رنگکی نبوده، با این دو رنگ در تلویزیون های سیاه و سفید توپ رو دیدن ممکن بود و نظارت کردن ممکن بود. و خب همین گونه سبب اساسی استفاده این دو رنگ هم همین است. خب این بخش نام داشت توب سوال و همیشه هست و دو سوالی جالب داریم هر روزی کوری قریب و شما سوال ها و جواب ها رو برای خودتون یکونجا بینویسید البته در کار می شود. انجام توب سوال ما بعدی رکلام و سرود برمیگردیم و امیدوارم که چند دلیل و چند بخش جالبی در پیش هست و برای اونها ما فرصت می یابیم.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توب سوال نیز. توب سوال میدانی سوال های ورزشی. Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Имхунети Бихтарин баруи ба савдои онлайни гузаштан ва ё савдои худрова сейкардан. Шуру аз 1 июль то анҷоми соли ҷорӣ дар лаклак 0% комиссия ва 0% барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар лаклак фурӯшанда шавед ва молу масъулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-33-33.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
7: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
10: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта TJ бакайд гир. Вайо он ро тарихи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуқта TJ. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
11: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомоны и мегачипс.
5: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-828 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи megachips.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
8: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсияи ҷолибе дорад ки ба назар мерасад натиҷабахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
1: قربی اسرار در آسیا پلوس.
9: رادیو آسیا پلوس.
10: Think I forgot to breathe.

0: Коротко о главном.
1: ПРООН планирует направить более 80 миллионов долларов на развитие Таджикистана. Таджикистан и Туркменистан подписали программу сотрудничества. В Душанбе обсуждены вопросы противодействия коррупции. В республике обнаружили новое проявление аметиста. В Казахстане создадут производство гуманоидных роботов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете. Но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шуморобоси, Упанджумин, Солгарди, Истеклоли, Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. Поян Дабод, Истеклоли, Таджикистан.
7: Навад.
8: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
6: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
4: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه‌های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты сегодня рекомендуют деткам больше рисовать. Все, что угодно. Просто большой лист бумаги, краски и свобода. Такой подход называют свободным рисованием. Его идеи связаны с подходом Арно Штерна, когда ребенок рисует не для того, чтобы взрослый оценил его результат, а чтобы свободно выражать себя через сам процесс. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Предоставьте своему малышу огромный лист бумаги, большущий ватман. И вместо одной кисточки – кисти абсолютно разного размера. И вообще можно рисовать пальцами, ладонями, смешивать цвета, ставить кляксы. И главное правило – никаких «нужно вот так». Ребенок нарисовал синее солнце – отлично. Дом получился без крыши и кривым – пусть и будет таким. А если краска оказалась на ладонях, коленях и даже на носу, значит творчество удалось с размахом. Это полезно, потому что ребенок получает редкую возможность не бояться совершать ошибки. Он экспериментирует, принимает решения сам и постепенно понимает: мне не обязательно делать все идеально. Я могу пробовать, а лучше пробовать вместе. Возьмите большой лист бумаги, ведь чем больше пространства, тем больше свободы движения. Предложите несколько красок и не задавайте никакую тему. Скажите: сегодня мы с тобой просто рисуем. Ну и не оценивайте результат. Вместо «ой, как красиво» попробуйте спросить: а почему тебе нравится рисовать это? Помните, иногда ребенку нужна не инструкция, как рисовать правильно, а пространство, где можно пробовать по-своему. Пусть творческие процессы приносят удовольствие всей семье. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первого.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз я

0: Адар Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ПРООН планирует направить более 80 миллионов долларов на развитие Таджикистана. В Душанбе обсуждены вопросы противодействия коррупции. В республике обнаружили новое проявление аметиста. Далее подробности этих и других событий. ПРООН подготовила новую страновую программу для Таджикистана с ориентировочным бюджетом 84 миллиона долларов. Документ будет рассмотрен на заседании исполнительного совета организации в Нью-Йорке на следующей неделе. Основная часть средств, это свыше 35 миллионов долларов, предусмотрена на климат и экологию, на восстановление земель и экосистем, управление водными ресурсами, лесовосстановление, защиту биоразнообразия, развитие чистой энергетики. Также планируется направить средства на развитие экономики, создание рабочих мест и профессиональные навыки, на госуправление, правосудие и права человека. В рамках программы ПРООН также намерена поддержать малый и средний бизнес, создание рабочих мест внутри страны, развитие экспорта, туризма, переработки сельхозпродукции и цифровых сервисов. Отдельное внимание уделят профессиональному обучению и востребованным навыкам. Если программа будет одобрена, она начнет действовать в 2027 году и продлится до конца 2030 года. В Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией состоялась встреча с независимым экспертом ООН Атьей Варис. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики, современных методов противодействия коррупции и применения современных технологий для предупреждения этого явления. В ходе встреч было отмечено, что противодействие коррупции в Таджикистане является одним из приоритетных направлений государственной политики. По данным ведомства, Таджикистан принимает необходимые меры для укрепления международного сотрудничества в этой сфере, совершенствования механизмов предупреждения коррупции, обеспечения экономической безопасности и укрепления верховенства закона. Геологи страны обнаружили новое проявление аметиста в верховьях ущелья Таги-Камар. Оно получило название «Истеклол». Об этом сообщил руководитель госунитарного предприятия геолого-разведочной экспедиции драгоценных и подделочных камней Фируз Абдулзуда. По его словам, специалисты продолжают геологические исследования в хребтах Южного Гисара и Кратигина. В этих районах уже изучено несколько проявлений аметиста. Положительные результаты показали проявление «Истеклол» и «Чапак-2». Абдулзуда отметил, что полученные в ходе исследований данные свидетельствуют о значительном геологическом потенциале республики. По его словам, недра страны еще изучены не полностью, поэтому в различных регионах страны возможно выявление новых проявлений и геологических открытий. В Казахстане запустят производство гуманоидных роботов, пишет Фергана. Проект будет реализован совместно с международной технологической компанией AGBOT из Шанхая. Производство гуманоидных роботов должно стать площадкой, объединяющей университеты, ученых и индустрию в единую технологическую цепочку. Речь идет о полном цикле от подготовки специалистов научных исследований до разработки технологических решений и их применения в промышленности, заявил министр науки и высшего образования Казахстана Саят Нурбек. На территории комплекса также планируется создать центр, где будут заниматься разработкой программного обеспечения и AI-моделей, тестировать и адаптировать робототехнические системы, а также готовить инженерные кадры. Центр государственной санитарно-эпидемиологического надзора Сагдийской области призвал блогеров, певцов, спортсменов и других публичных людей отказаться от рекламы энергетических напитков и чаще продвигать здоровый образ жизни. В обращении, опубликованном на странице ведомства в Facebook, отмечается, что люди с большой аудиторией могут влиять на выбор детей, подростков и молодежи. Поэтому публичных людей призвали использовать свою популярность для продвижения здорового питания, спорта и физической активности. Санэпидемслужбе подчеркнули, что ответственность за здоровье общества лежит не только на государственных структурах, но и на каждом человеке. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона Авали Суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Согласитесь, когда до финиша остается буквально считанные метры, организм уже отказывает. Говорит, ну ладно, ну что тут осталось, каких-то там 2-3 метра до финиша. Давай успокоимся, давай замедлимся. Но все-таки мы же понимаем, все-таки ту самую финишную ленточку, надо ее все-таки, друзья, разорвать и попасть именно в тот самый финал, о котором я сейчас вам и говорю, дорогие друзья. Финалом, конечно, являются выходные дни, дорогие друзья. Но организм все равно на последних минутах, на последних метрах начинает давать сбой. Говорит, ну хватит, давай, да не торопись, не торопись. Все, ты же уже почти пришел, ты уже почти добежал. Дорогие друзья, даже в этих случаях, мне кажется, нужна энергия, и открыть то самое второе дыхание тоже необходимо, чтобы реально добежать до финишной ленточки и сказать себе, что я смог, что я сумел, что я крутой, что я просто суперчеловек. Ну что ж, дорогие друзья, попробуем открыть то самое второе дыхание, чтобы на последних метрах сегодня все-таки добежать. Сегодня это буду делать с вами я, дорогие друзья. Конец трудовой рабочей недели, сегодня пятница, но необходимо и мне тоже открыть второе дыхание. Вообще, мне кажется, наш эфир — это всегда совместный обмен энергиями. Я готов отдавать вам сегодня позитив, вы тоже давайте свой немножко и мне посредством, конечно же, сообщений. Можете их отправлять прямиком сюда, в нашу студию. 2-8-4-0-107, дорогие друзья. Номер довольно простой, легкий, и его, мне кажется, очень просто забить уже себе в телефон и каждый раз отправлять нам сообщение. В общем, жду от вас интересные весточки, где вы, почему вы, как вы, все хочу знать. Ну а я, друзья, начинаю не один, а в компании нашего замечательного партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества. Друзья, производятся они в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. И, кстати, завоевали доверие уже тысячи покупателей по всей стране. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас я сделаю маленькую остановку в виде курса валют. Далее прозвучит неплохая композиция. И снова я к вам присоединюсь и расскажу одну интересную историю. В общем, скоро буду.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11 دیرم، یک منت آذری 5 سومانی و 44 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 81 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 دیرم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 53 دیرم، یک درهم عربی 2 سومانی و 51 دیرم، یک روپیه پاکستان 3.13 دیرم، یک لیری ترکی 19.12 دیرم و یک دینار کویت 3.11 سومانی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
1: قربی اسرار در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аздар дистар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. Састи бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC.
8: Рахами телефони дорай реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Шок контент.
9: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Не, ну почему нет вот компромиссов, да, вот таких вот на работе? Вот обычно как, да? Зарплата хорошая, ну график ужасный. График классный, ну зарплата не очень. Зарплата хорошая, ну коллективчик так себе. Ну вот почему нет вот таких вот компромиссов, когда все прям замечательно, и коллектив, и место работы, и график, и зарплата, само собой, и даже еще и премия, возможно, в квартал. А, это было бы замечательно, дорогие друзья. Ну, по-моему, один китайский нашел такую работу, ему прям мега, мне кажется, просто повезло. Выиграл в лотерею просто, вот по-другому не скажешь. Китаец временно переехал на гору, чтобы радовать работать наблюдателем за облаками. Да, оказывается, есть и такая профессия. Многие уверены, что 23-летний Ли Сынчань невероятно везучий человек, выигравший конкурс среди 3600 претендентов и получивший работу мечты. Мужчина на месяц поехал жить на гору Лёцзянь в провинции Хэнань. Это в Китае, конечно же, и стал наблюдателем за облаками. Вообще очень интересная профессия. Интересно, в трудовую запишет ему этот интересный трудовой опыт. Ну и любоваться облаками и зарабатывать примерно 8900 долларов. Нехилая сумма. Это действительно, друзья, заманчивое предложение. Однако реальность оказалась далека от беззаботного, конечно, отдыха. Ли приходилось рано вставать, около 5 утра. Ну, в принципе, я тоже в 5 утра встаю. Работать и в непредсказуемую погоду и в каждый день укладываться в жесткие сроки публикации контента. Нужно было, конечно, выкладывать красивые фото и видеоролики для рекламы этого туристического места, где он и находился. Порой одного удачного кадра не хватало, приходилось ждать по паре часов, а когда погодные условия, конечно же, препятствовали съемкам, Ли использовал отснятые ранее материалы и, конечно же, перемещался по туристической зоне, пока не находил нужный ракурс или тот самый нужный кадр, чтобы его, конечно же, запечатлеть. Вот так вот, друзья. Но согласитесь, но все равно же хорошо, ты на природе, никто тебя не беспокоит, ты один. один, сам себе начальник, сам себе руководитель. Да, понимаю, пару часов в день тебе надо поработать хорошенько, ну а потом-то все остальное время все для тебя, как говорится. Туманы и закаты для тебя, и облака на небе. В общем, красота же. Работа мечты, дорогие друзья, да, она все-таки существует. Но вот главной задачей Ли было еще и, кстати, наблюдать за облаками ради самого наблюдения, а создавать ежедневный рекламный, друзья, контент, потому что вот работодатели мужчины прямо объявили, что им не нужен человек, который не только снимает погоду, но еще и рассказывает о ней. Ну, еще и вот о погоде надо было рассказать. Вот, в общем, ежедневный прогноз погоды вот такой вот с горы нужно было вести, дорогие друзья. Ой, ну, очень интересный, знаете, опыт у человека, по крайней мере, когда он уже слезет с этой горы и пойдет устраиваться в другую компанию, он так и скажет: «Где вы работали СММщиком?» «Я работал СММщиком на горе. Что делали? Фоткал облака». Да, друзья, ну вот именно так оно и есть. Ну, это, с одной стороны, тоже замечательно, друзья. Это всегда, мне кажется, и опыт для человека замечательный, и в целом надо перезагрузку производить, собственно, организма. И мне кажется, вот отправляясь вот такие вот красивые природные места, места силы, друзья, всегда человек заряжается, набирается сил, ну и с новыми силами, с новыми возможностями возвращается в свою же привычную жизнь. Друзья, мне кажется, да, если у вас все-таки, как я ранее говорил, может быть, не все совпадает в работе, там график, может быть, коллектив, может быть, зарплата. В любом случае, природа — это всегда наш спасательный круг, который нас выручит, добавит сил, энергии и позитива. В общем, вот так вот, дорогие друзья. Природа — это всегда хорошо. Тем более, скоро выходные, я думаю, что надо нам уже вот немножко подумать, куда мы можем хотя бы на пару часов выбраться, чтобы ощутить первобытный такой вкус природы, друзья. В дикое какое-то место уезжать не обязательно, ботанический сад, город Душанбе, дорогие друзья, если вы в городе, даже можете туда выбраться на выходных, конечно. Друзья, ну что ж, я делаю остановку небольшую в виде хорошей музыкальной композиции, возвращаюсь совсем скоро к вам.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимательниц в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Да, друзья, человечество все время пытается создать велосипед, когда, в принципе, природа это сделала уже давным-давно. А есть потрясающее домашнее животное, которое можно завести, и... Конечно же, вот этот питомец, не знаю, там кошечка, собачка, там еще что-то, хомячок какой-нибудь, всегда будет рад вашему присутствию, всегда будет радоваться, когда вы приходите с работы домой или просто кормите его. Так что, мне кажется, вот уже вот происходит в этот момент там магия общения, да, друзья. Но все-таки людям это мало, они думают, что с помощью искусственного интеллекта и с помощью каких-то вот... искусственные, скажем так сказать, вещей можно заменить живое существо. И да, друзья, вот и появилась плюшевая игрушка, которая определяет ваше настроение. Называется SwitchBot Kata Friends. Это не просто мягкая игрушка, а полноценный и робот-компаньон, который смехом еще такой, вот пушистенький такой. В 2026 году SwitchBot выпустила целых две версии Нео и Нико. Они должны вести себя не как обычные запрограммированные игрушки, а постепенно привыкать к хозяину и менять свое поведение в зависимости от общения с ним. Робот, кстати, умеет видеть, слышать, чувствовать прикосновение. Внутри установлена HD-камера, 4 микрофона и сразу 12 сенсоров прикосновения под мягкие вот эти вот мехом. Благодаря камере Cat Friends способен различать лица членов семьи, слышать, откуда его зовут, поворачиваться к человеку, реагировать, когда его гладят. Главная такая необычная функция – это попытка все-таки поменять эмоциональное состояние человека. Производитель заявляет, что робот анализирует голос, жесты, выражение лица и предыдущие взаимодействия, чтобы, конечно же, подобрать подходящую реакцию. Например, он может вести себя активнее, если хозяин играет с ним, или реагировать на более спокойное поведение. Если человек выглядит, таким вот расстроенным, рассеянным. При этом речь идет не о медицинском распознавании эмоций, наверное, скорее всего, о поведенческой, наверное, части, да, с помощью искусственного интеллекта. Внутри, кстати, еще работает, собственно, языковая модель LLM, причем часть обработки выполняется непосредственно в устройстве. Робот, кстати, запоминает встречи и взаимодействие с человеком, его привычки, распорядок дня. Со временем его реакции должны становиться более персональными. Разработчики, кстати, утверждают, что два одинаковых Cata Friends могут начать вести себя по-разному, в зависимости от того, с кем он, конечно же, общается. Он также умеет самостоятельно, кстати, передвигаться по квартире с помощью лазерной системы навигации, становиться более персональными.

0: все эти поведенческие системы и знает, что в 5 утра в воскресенье вас будить не надо. Есть даже такая функция своеобразного дневника воспоминаний. Cata Friends может фиксировать события, фотографировать владельца по команде или жесту и сохранять снимки во внутренней памяти. Кстати, вот эта память может хранить до 100 тысяч фотографий. Там примерно 64 гигабайта памяти, друзья. О как. Ну и стоит такой, конечно, плюшевый друг немало. На официальном сайте в США цена составляет $699. А для использования части функции еще предлагается дополнительные платные услуги. Базовая подписка еще за $15 в месяц. Получается такая своеобразная смесь, друзья, тамагочи, плюшевой игрушки и домашнего робота с GPT на колесах. Но его не нужно, конечно, кормить, выгуливать, только заряжать, в принципе, и все, и оплачивать подписку. Других функций, в принципе, у него нет. По сути, устройство умеет то, что человеку обычно дает домашний питомец. Если даже обычно мягкая игрушка реагирует на прикосновение, замечает настроение, запоминает привычки и создает ощущение компании. Но ради этого внутрь добавили камеры, микрофоны, датчики, искусственный интеллект, навигация, аккумулятор и еще и подписочку. Самая спорная, мне кажется, функция — это распознавание эмоций. Робот не вообще, мне кажется, не понимает чувства по-настоящему, а лишь пытается угадать их по голосу и лицу, и по поведению. Поэтому дорогая игрушка может решить, что вы грустите, когда вы просто устали, и начать утешать вас без всякой необходимости. Еще забавнее, что за плюшевым другом можно ухаживать почти как за гаджетом. Заряжать, обновлять, подключать. Вот так вот. Ну и платить за подписку, еще раз повторюсь. При этом обычный плюшевый медведь разряжается, не требует Wi-Fi и никогда не просит его покормить. И подписку тоже не надо. В общем, можно обычного плюшевого медведя завести или настоящего живого друга в виде кошки, собаки и других питомцев, друзья. Мне кажется, это даже лучше отчасти. Ну, конечно, да, я понимаю, что не у всех у нас такой бывает удобный график работы, когда тебе надо возвращаться максимально поздно. Но вы знаете, я тоже так думал в начале того, как завести дома собаку. К примеру говоря, я тоже об этом думал. Ну, как я буду вот рано вставать? Потом мне надо еще и выводить, еще и вечером, когда у меня будет время. Ну, друзья, на самом-то деле время появилось. И друг замечательный появился в семье уже более 5 лет, друзья. И я лично этому моменту очень даже рад. Так что, дорогие друзья, лучше живого общения пока ничего на свете не придумало человечество. Сама природа нам подсказывает. Заведи живого друга, и все. И будет у тебя все замечательно. Кстати, сообщение читаю от вас. Привет нам присылают наши слушатели. Здороваются, желают нам прекрасной пятницы. Спасибо огромное, Сайджон. Вам тоже приятной и хорошей пятницы и хорошего, замечательного настроения. Друзья, я делаю небольшую остановку в виде коммерческой паузы. Вернусь я уже к вам в следующем часу, конечно же. Он тоже будет насыщен и интересный. Скоро буду.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони казасти бубудеринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаппи ҳолид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсеҳи ҷолибе дорад, ки ба назар мерасад натиҷабахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است. دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
6: Я называю это время рилсов, дорогие друзья. Когда у нас есть свободные минуты, это обеденное время, мы достаем телефоны и начинаем смотреть, что происходит в мире. Ну а есть кто слушает радио, дорогие друзья, это тоже правильно. Вот слушайте лучше радио. Мы вас отвлекать не собираемся, а лишь направим вас на вкусный обед. Да, именно так, направляем вас на вкусный обед с коллегами, друзьями, чтобы вы набрали сил и снова вернулись к рабочим задачам. Ну а мы так будем вас сопровождать ненавязчиво, приятно, создавая музыкальную атмосферу и, конечно же, будем делиться полезной информацией. Друзья, это Радио Азия Плюс, это «Второе дыхание», здесь студия Андрей Соколов, врываясь во второй час, естественно, чтобы рассказать, какие сегодня отмечаются праздники. В самом начале часа с удовольствием это сделаю. Сегодня, кстати, друзья, пятница, 21 августа 2026 года. Ну и какие же сегодня праздники? Так. Ну, честно признаться, праздников-то не особо-то много таких необычных, но парочка есть. Кстати, сегодня день без косметики и макияжа. Вот так вот. Но, не знаю, девушки, если захотите сегодня устроить себе такой вот день, чтобы, как говорится, кожа подышала, то почему бы и нет? На самом деле, я за естественность, конечно же. Хотя, мне кажется, каждая девушка, выходя на улицу или по делам, или на учебу, или на работу, наводит небольшой такой вот марафет. Я вот за естественный макияж, ненавязчивый. Ну, мне кажется, в принципе, каждая девушка тратит, наверное, полтора или два часа ежедневно. Я смотрю также на свою супругу, которая каждое утро около зеркала наводит, как говорится, красоту. И на это уходит очень много времени. Так что сегодня можете не париться по этому поводу, девушки, да, устроить себе такой вот некоторый праздник, но без огромного количества косметики. Так, ну что, есть еще один интересный праздник, День оратора ораторского искусства сегодня. Ох, да, на самом деле это очень важный элемент, это важный инструмент, которым надо управлять в современном мире. Да, конечно, сейчас созданием чата GPT и других цифровых технологий все это как-то уходит на второй план, но все-таки, когда у вас публичное выступление, когда у вас презентация, то придется выкручиваться именно вам. В этом случае выработка ораторского искусства, как себя вести на публике, как выражать свои мысли и как их донести до нужных людей, это всему, этому всему нужно реально учиться. Попробуйте, возьмите пару уроков в сети, мне кажется, сейчас информации по этому поводу, ну просто с лихвой. Есть очень много всякого рода советов, которые тоже в этом плане вам помогут. Так что держитесь, стремитесь, и у вас все получится. Кстати, самый, мне кажется, самый такой вот ответственный шаг и самый сложный, наверное, это вести себя на публике. Часто, когда к нам приходят в гости студенты, школьники, просто вот в гости приходят к нам на медиагруппу «Азия Плюс», в том числе и на радио, многие спрашивают, а как же вот вам не сложно на публике говорить? На самом деле все это придет с опытом, надо, главное, начать. Попробуйте, начните, пускай это будут сначала ваши родные и близкие люди, потом коллеги по работе, ну а потом, кто знает, может быть, выйдете на более большие масштабы людей. Ну вот такие, друзья, сегодня праздники, ну еще отмечу, сегодня еще отмечается день ежевики. Такая вкусная ягодка, но, правда, чтобы ее попробовать, в детстве, вспоминаю я, надо было, мне кажется, сильно пострадать, потому что кусты ежевики невероятно колючие. Да, ты весь расцарапанный, но счастливый и довольный, потому что добрался до этой вкуснейшей и полезной ягоды. Кстати, сейчас, мне кажется, самый сезон попробовать эту вкуснейшую ежевику. Да, вот я вспоминаю сейчас одну свою поездку. Ехал я в сторону Нурека, и там просто колоссальное количество вот зарослей ежевики. И вы знаете, я остановился, немного пособирал, попробовал. Это невероятно, друзья. Вкусная ягода, полезная, как я уже отметил. Но, да, есть один минус, добираться до нее сложно. Но в остальном, друзья, не забудьте сегодня, может быть, зайти и в ближайший магазин, может быть, и там уже есть ваша любимая ягода. Возьмите и устройте себе праздник ежевики. День поэта еще сегодня, друзья. Такой вот тоже хороший праздник. Каждый из нас немножко поэт в своей области, да. Ну, у кого-то с рифмой не все хорошо, у кого-то все замечательно, ну, у кого-то стихи в прозе получаются хорошо в целом. Но, дорогие друзья, быть поэтом, наверное, это какое-то особое состояние души. Хотя, мне кажется, что есть люди, которые, ну, на уровне любителя, да, скажем так, пишут вот свои собственные стихи, и, вы знаете, получается тоже довольно неплохо. Кстати, очень много сообществ сейчас в интернете, где люди собираются по интересам, и есть, кстати говоря, вот любители именно поэзии. Они вот сочиняют собственные стихи, делятся ими, рассказывают о них, ну и в целом, вы знаете, это получается очень даже неплохо. В общем, если вы тоже поэт, и у вас есть своя тетрадка со стихами, то не надо ее прятать ни в коем случае. Наверное, это тот самый день, когда надо это творчество показать людям, чтобы его видели масса людей, друзья. Интернет, мне кажется, самая идеальная площадка, где все это можно размещать. В общем, если вы поэт, не прячьтесь, выходите из тени. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие праздники сегодня отмечаются. Ну, я делаю небольшой останок в виде коммерческой паузы. Давайте мы ее прослушаем. Также прослушаем хороший музыкальный трек, и позже я к вам присоединюсь.
5: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: «Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан, вайо савдуи худро васей кардан. Шуруаз якуми июль, тоан джомисо
10: соли джори дар лак-лак сифрфу из комиссия. Вас сифрфу из барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамоми Тоджикистон фурушид. Барой маломоти пора занг визанид. Дусат си сивусе сивусе.
11: Киевси даровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавид. Наугони калсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванда танго дар Киевси.
12: Ох, чи хубки багор, Ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
13: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
12: Зуд? Яне?
13: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
12: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
13: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
12: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
13: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
14: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
10: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Коротко о главном.
1: Президент поручил за год поднять плотину Рагунской ГЭС еще на 30 метров. Детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей Шахристанов вручили школьные подарки. Узбекфильм оказался в долгах на миллионы евро. В Альпах создают защищенные хранилища для имущества миллиардеров. В Душанбе пройдет летний фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Ваш заказ. Эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
4: Слушайте, вот это противостояние Колобка и Человека-паука так и еще пока не закончилось в сети, друзья. Но, тем не менее, вы знаете, это натолкнуло на меня такую мысль. А вот все-таки тот самый Колобок существует только вот в русских народных сказках или есть еще другие прототипы? И как оказалось, друзья, да, у нас сегодня в эфире под соусом будут не совсем обычная еда. Это у нас будут сказки, друзья. Вообще у Колобка есть удивительно похожие родственники в разных культурах. В фольклоре и других стран и относятся к таким сюжетам, как убежавшая еда, друзья, или испеченный продукт, оживший, убегающий от хозяина, встречающий разных персонажей в конце. Ну, чаще всего, конечно же, он потом бывает съеден каким-то вот зверем, друзья. Тем не менее, вот это, брать эту сюжетную линию, она очень прям схожа во многих разных странах. Ну, давайте начнем, конечно, с Колобка. Допустим, если брать это Россию и восточнославянские страны. Колобок — это круглый хлеб, убегает от дедушки, от бабушки, затем от зайца, волка, медведя, ну и в конце его обманывает лиса. Она его все-таки съедает, друзья. Вот Англия и США тоже есть свой такой вот хлебушек, скажем так. Джинджербен Мэн. Или пряничный человек, друзья. Оживший пряник убегает от людей и животных и хвастается, что никто не сможет его поймать. И в известной версии его тоже перехитряет, конечно же, лиса. В Норвегии, друзья, кстати говоря, тоже есть свой колобок. Но, правда, называется он по-другому. Панкейк, панеканкен. Вот так вот правильнее сказать, друзья. Это убежавший блин. Блин. Да, так по-другому не скажешь. Выпрыгивает со сковороды и убегает от тех, кто хочет его съесть. После нескольких удачных побегов его в итоге все-таки съедает зверушка, друзья. Тоже. В Германии тоже есть, кстати говоря, свой колобок. Толстый жирный блин, так и называется. Большой блин оживает и катится по дороге, встречая людей и животных. Сюжет очень близок к истории Колобка. Там тоже его съедает лиса. Шотландия, друзья. Уинбенок, друзья, Уинбенок. Здесь герой Бенок, такая небольшая традиционная лепешка. Она убегает из дома и путешествует, пока ее пытаются поймать и съесть, друзья. Вот так вот в Шотландии тоже есть подобие Колобка. И, кстати, Ирландия, друзья, отправляемся туда. The Wonderful Cake, чудесный пирог там, вот так вот, оживший пирог или лепешка тоже отправляется в такое самостоятельное путешествие и убегает от преследователей. А вот в США существует еще одна интересная версия Джонни Кейк, друзья. Как Джонни Кейдж прям звучит, как из Mortal Kombat, друзья. Джонни Кейк — это кукурузная лепешка. Она выпрыгивает из печи и начинает убегать от мальчика, его родителей и других преследователей. По структуре сказка очень тоже напоминает Колобка. Ну и добрались мы до Франции, между прочим. Здесь руль галет катится, да, это галета. Здесь по дороге катится она, круглая такая лепешка или пирог, что-то между вот этими двумя понятиями. Она встречает животных и, как Колобок, уверена, что сможет всех обхитрить и убежать. Но, как говорится, ничего у нее не получается. Ну и напоследок, друзья, конечно, Болгария, друзья, там пшеничная пита. В болгарской версии роль Колобка выполняет традиционная круглая пита, друзья. Подобие такой тоже вот лепешки. Вот так вот, друзья. Но вот самое интересное, что у разных народов меняется именно еда. Вот в России это хлебный шарик, в Норвегии, Германии блин, в Шотландии лепешка, в США кукурузный корж, в Англии пряник, а сюжет остается почти одним и тем же. Еда оживает, убегает, становится все увереннее в своей неуязвимости и встречает того, кто оказывается его хитрее. Ну и вот философия этих сказок тоже похожа. Они говорят о свободе, самоуверенности, опасности, чрезмерной веры в собственную уязвимость. Ну и вот герой спешно избегает нескольких угроз, но все-таки попадается и бывает съеден. А вообще, на самом деле, я когда-то читал ту самую мифологию, если брать, да, вот именно самого Колобка, оказывается, все очень просто. Вот если брать Колобок, то это солнце, да, это... А если брать лису, которая его съедает, это ночь, уважаемые друзья. То есть, получается, Колобок такой выходит, довольный, всех обхитрил, но в конце концов солнце снова уходит с небосвода, его как бы съедает лиса, друзья, и заканчивается один цикл. То есть, получается, это были одни сутки, друзья. Солнышко появилось и исчезло. Вот такая вот интересная, друзья, мифология этих сказок. И в целом, друзья, оказывается, все сказки похожи друг на друга. И в каждой стране есть свой Колобок. Ну или, в принципе, что-то похожее на него. Друзья, далее мир цифрах у нас на старте. Я скоро вернусь и расскажу про один очень интересный хоррор, который набирает сейчас обороты. И, возможно, в эти выходные вы захотите его посмотреть.
0: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шумуробос, Сиупан, Джумин, Солгарди, Истеклоли, Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят, Поян, Дабод, Истеклоли, Таджикистан. 137 миллион.
5: Пас аз тахияи филми «Тарҷумаҳулии Майкл» дар бораи Майкл Джексон, таронаҳои инновозхун танҳо дар як ҳафта дар Иёлоти Муттаҳида 137 миллион маротиба шунида шуданд. Фильм таваҷҷӯҳи хоссаро ба эҷодиёти ҳунарманд ба вуҷуд овард. Майкл Джексон ҳамзамон бо 6 тарона дар сархати радабандии Билборд Ҳот 100 ҷой гирифт. Албоми машҳури ӯ «Триллер» низ дубора ба 10 гонаи беҳтарини Билборд 200 баргашт. Ин аст маънии тарона ва мусиқии воқеан самимона ва ҷовидона.
0: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифат ва замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
2: Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир.
1: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
2: Ба рақами 94-888-88 фирист.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухта диджей.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, Чилуяк. Ты видела этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Да, друзья, хорроры — это тот самый жанр кино, в котором, наверное, трудно удивить, да. Как правило, монстры или фильмы ужасов, или какая-то мистика. В принципе, мы понимаем, с чем мы столкнемся. Но если речь идет о фильме «Закулисье реальности», да, тут дело обстоит немножко по-другому. Чем необычен этот хоррор, дорогие друзья? «Backrooms», так называется он в оригинале. Ну или как уже в русской интерпретации, или, конечно же, как прокатчики любят менять название, «Закулисье реальности». Один из самых необычных хорроров 2026 года. Это вообще не классический фильм про маньяка, демона или домом с привидениями. Здесь главным источником страха становится само пространство. Бесконечные пустые комнаты, одинаковые коридоры, желтые стены, гул лампы и ощущение, что ты оказался там, где человека вообще не должно быть. О чем картина? Главный герой Кларк. Одинокий владелец мебельного магазина, тяжело переживающий развод и посещающий психотерапевта, однажды в подвале магазина обнаруживает странный проход и оказывается в другом измерении. На огромном лабиринте пустых помещений, который словно существует вне привычных законов пространства. После исчезновения Кларка его психотерапевт Мэри пытается понять, что произошло, и сама оказывается втянута в закулисье. Чем дальше герои заходят, тем менее понятно, где заканчивается реальность и начинается пространство, которое будто бы подстраивается под человеческие страхи и воспоминания. Да, без спойлеров, фильм довольно быстро дает понять, что «Backrooms» здесь не просто лабиринт с монстрами, он еще использует еще как метафора одиночества, травмы, зацикленности на прошлом и попытки спрятаться от проблем. Именно эту сторону фильма особенно отмечали критики. Вообще, откуда взялся этот сценарий? Вот здесь история фильма становится особенно интересной. Все началось не с книги и даже не с фильма. В 2019 году в интернете появилась фотография пустого помещения с желтыми стенами, вокруг которой пользователи начали придумывать легенду о «Backrooms» — пространство, куда человек якобы может случайно провалиться из нашей реальности и пропасть. Концепция быстро превратилась в огромную интернет, такую, конечно же, крипипасту, друзья, как говорят сейчас. И в 2022 году 16-летний Кейн Парсон, известный на YouTube-канале как Кейси Пикселс, сделал 9-минутный ролик. И вот на этот «Backrooms», точнее, большую часть окружения подростков создал

дома, и видео стало таким неким вирусным. Выход фильма, оно тоже, ну, оно набрало десятки миллионов просмотров еще до выхода картины. Ну и самое необычное, именно Парсону затем доверили полнометражный фильм «А-24». На момент выхода картины режиссеру было 20 лет. Ну и чем отличается от обычных хорроров, друзья, данный фильм? Представьте знакомое место в такой вот правильной ситуации: пустая школа, ночь, торговый центр, без людей, бесконечные гостиные коридоры или офисы, из которых исчезли все сотрудники. Само помещение вроде бы безопасное, но мозг понимает, что здесь что-то не так. И Backrooms максимально использует это чувство. Камера долго показывает пустые пространства, слышен постоянный гул какой-то в коридоре, ну и так далее, тому подобное, друзья. В общем, удивительный хоррор, где действительно само пространство создает то самое ощущение страха. Вот представьте себе. Ну вот, несмотря на интернет, происхождение проекта, создатели не просто, знаете, нарисовали все это на компьютере, для фильма построили 30 тысяч квадратных футов декораций. Вот представьте себе, с полноценными коридорами, там, офисами, и реально это все снималось в настоящих декорациях, хотя сейчас это можно было построить на компьютерной графике, друзья. Это примерно 2800 квадратных метров одинаковых комнат и проходов, друзья. Вот такая интересная штука. А, вот интересная концепция сама, друзья, потому что там нет вот этой крови, монстров, вот этого всего, но само помещение создает ту самую напряженную обстановку. Кстати, на август 2026 года, на сегодняшний день, оценки довольно высокие для их такого экспериментального хоррора. Royal Tomatoes дает 87% от критиков и 302 рецензии и 74% от зрителей. IMDb дает 6,8 из 10 баллов, друзья. Это тоже неплохо. И 164 оценки. Кинопоиск дает 6,6 из 10, при этом более чем 130 тысяч оценок уже поставили, конечно же, сами зрители. Фильм оказался огромным коммерческим успехом, сейчас скажу почему. Производственный бюджет фильма оценивался в 10 миллионов долларов, но мировой прокат к августу достиг 393 миллиона. Представьте, как фильм себя окупил уже. Ну и вот это, пожалуй, друзья, такое вот главное отличие этого фильма. Так что попробуйте как-нибудь попасть в эту комнату и посмотреть. В общем, выходные стартуют, друзья. Надеюсь, вы успеете посмотреть Backrooms. Смотрите это замечательное кино. Оно реально классное. Я смотрел спойлер, меня он зацепил. И надеюсь, что эти выходные я тоже как-нибудь попробую посмотреть данную картину. Друзья, ну а далее мы делаем остановку. Далее Rush у нас звучит в эфире. Послушаем его знаменитую композицию. Ну а я вернусь уже в следующем части, друзья. Там и поговорим, а также и поиграем.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон сензда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поручил за год поднять плотину Рагунской ГЭС еще на 30 метров. Детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей Шахристана вручили школьные подарки. В Душанбе пройдет летний фестиваль. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон встретился с сотрудниками Рагунской ГЭС. Отмечено, что сейчас на строительстве работают более 20 тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов. Задействовано около 4 тысяч машин и механизмов. Президент сообщил, что высота плотины уже достигла 2155 метров. Эмомали Рахмон поручил к будущему 2027 году поднять плотину до 1185 метров и обеспечить уровень воды не ниже 1165 метров. Он также сообщил, что в этом году на строительство Рагунской ГЭС из государственного бюджета предусмотрено около 11,5 миллиарда самани. В целом, с 2008 года общий объем средств превысил 60 миллиардов самани. Глава государства отметил, что постоянное рабочее колесо для гидроагрегата номер 4 после испытаний в Австрии поступит на станцию в конце сентября. Его ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2027 года. В районе Шахристан 30 детям и подросткам из числа сирот и детей из малообеспеченных семей вручили школьную форму, необходимую учебную принадлежность от имени президента. Во время вручения подарков председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзуда поздравил детей и подростков с началом нового учебного года. Он пожелал им хорошо и отлично учиться, а также добиваться больших успехов. Кредитные обязательства национальной киностудии «Узбекфильм» достигли около 23 миллионов евро, а ее имущество и земельные участки находятся в залоге в качестве обеспечения долгов. Об этом сообщил директор агентства кинематографии Узбекистана Джахонгир Ахмедов, пишет подробно УЗ. Налоговая задолженность предприятия превысила 1 миллиард сумов. 12 автомобилей, находящихся на балансе киностудии, могут быть выставлены на аукцион. Кроме того, предприятие накопило задолженность по заработной плате. В числе приоритетов нового руководства – освобождение имущества от залоговых обязательств и создание модели, которая позволит «Узбекфильму» работать более устойчиво, так как речь идет о судьбе национальной киностудии с почти вековой историей, отметил директор агентства кинематографии соседней республики. В швейцарских Альпах строят подземные помещения для состоятельных клиентов, где планируется хранить золото, деньги, произведения искусства и дорогие автомобили, сообщает об этом Bild. Отмечается, что будут созданы до 25 индивидуальных хранилищ на глубине более 100 метров под горой. Строительство началось в январе этого года. Первые хранилища, как ожидается, смогут принять клиентов в 2028 году. При этом первые договоры с клиентами уже заключены. Стоимость одного помещения может достигать 1 миллиона евро. За эту сумму предоставляется право пользования хранилищем сроком на 99 лет. В компании заявляют, что хранилища должны обеспечивать защиту от краж, атак и природных катастроф. Попасть внутрь можно будет только после прохождения нескольких уровней проверки. На столичном ипподроме 22 и 23 августа с 15 часов дня и до 12 ночи пройдет летний фестиваль Душанбе Summer Fest. Посетители ждут живое выступление зарубежных хедлайнеров Джанага и Севака, а также популярных звезд отечественной эстрады. Также будут организованы фудкорты, гастрономические зоны, развлечения и интерактивы, активности для всей семьи, яркие фотозоны. Входной билет на один день стоит 50 самани, билет на два дня стоит 80 самани. Билеты доступны на сайте tikiton.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Да, друзья, в каждый дом, в каждый миг, в каждый офис, в каждый автомобиль, да, мы вам отправляем наш такой маленький такой кусочек энергии, позитива, радости. Ну и попробуем открыть второе дыхание, друзья, уже в третьем часу, естественно. Здесь студия Андрей Соколов, друзья, прибавлю студию, чтобы просто побыть с вами, провести этот хороший денек, эту пятницу в вашей компании. Ну, а надеюсь, и вы в нашей компании тоже. Если да, добавьте звук радиоприемнику, мы стартуем. Да, этот час тоже будет насыщенный, точка опоры, а также наш традиционный розыгрыш. Да, друзья, так что подготовьте ваши любимые телефоны, положите где-то рядышком, поближе, проверьте зарядку. И если все в порядке, то ждите, да, розыгрыш уже не за горами от нашего партнера Unicord, производителя подгузников премиального качества, производится не в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Да, дорогие друзья, вот неделя подошла рабочая к концу, немного еще осталось и до конца, в принципе, рабочего дня, и это хорошо. А, да, уже можно подвести определенные итоги этой недели, что получилось, что не получилось, похвалить себя, а заодно, может быть, и покритиковать за что-то, почему бы и нет. В общем, дорогие друзья, делаем выводы определенные и с хорошим настроением продолжаем рабочие задачи под хорошую музыку и полезную информацию радиостанции «Азия Плюс». Кстати, далее курс валют на старте, я возвращаюсь, и сразу будет точка опоры, друзья. В общем, никуда не уходим, продолжаем открывать второе дыхание.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11 درم، یک منت آذری 5 سومونی و 44 درم، یک یورو 10 سومونی و 81 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 53 درم، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درم، یک روپیه پاکستان 3.13 درم، یک لیری ترکی 19.2 درم و یک دینار کویت 3.1 سومونی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سیری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
1: قربی اسرار در آسیا پلوس.
3: آسیا پلوس. هر روز یک

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи музиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
4: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
0: Но это не точно.
5: Да, интересное сегодня такое будет, друзья, когнитивное искажение. Называется «Ошибка выжившего». Да, интересная штука, друзья. Ну, вообще, мы часто, конечно, учимся на историях тех, у кого все получилось. Смотрим на успешных предпринимателей, спортсменов, артистов и думаем, если повторить их путь, можно получить то же самое. Но есть одна проблема. Перед глазами обычно только победители. Те, кто делал все примерно так же, но потерпел неудачу, остаются незаметными. Именно здесь и возникает ошибка выжившего, друзья. Ошибка выжившего – это когнитивное искажение, при котором мы обращаем внимание на тех, кто добился успеха, и почти не замечаем тех, кто действовал так же, но... Видимо, что-то пошло не так. Например, мы читаем историю миллиардера, который бросил университет и, может, решил, чтобы стать успешным, диплом, в принципе, не нужен. Но при этом мы не видим тысячи людей, которые тоже бросили учебу и не построили успешный бизнес. В поле зрения остаются только выжившие, а те, чья история закончилась удачно. Вот так вот, дорогие друзья. То же самое работает и в бизнесе. Предприниматель говорит: «Я рискну всеми деньгами, и у меня получилось». Его история становится вдохновляющей, но гораздо реже мы слышим истории людей, которые рискнули точно так же и потеряли все. Поэтому риск начинает казаться безопаснее, чем он есть на самом деле. Ну и вот классический пример связан с Великой Отечественной войной. Инженеры изучали самолеты, которые возвращались с боевых заданий, и хотели усилить броню там, где было больше всего пулевых отверстий. Математик Абрахам Вальд обратил внимание на обратное: нужно защищать те места, где повреждений почти не было, потому что самолеты, получившие попадание туда, просто не возвращались, друзья. Ошибка выжившего встречается и повсюду, и в карьере, и в инвестициях, спорте, отношениях, и даже советах вроде «я всегда делал так, и со мной ничего не случилось». Личный успешный опыт еще не доказывает, что стратегии безопасны и эффективны, друзья. Ну и вывод. История успеха могут вдохновлять, но их опасно воспринимать как готовую инструкцию. Один удачный пример еще не доказывает, что выбранная стратегия действительно работает. Чтобы видеть ситуацию объективнее, важно смотреть не только на тех, кто победил, но и на тех, кто не победил тех, у кого нет, а не получилось. Иногда именно их опыт дает гораздо больше полезной информации. Поэтому, когда в следующий раз услышите «я сделал так, и у меня получилось», задайте себе просто вопрос. А сколько людей сделали то же самое, но их никогда не услышали, и никто, наверное, и не увидит. Так что, дорогие друзья, обязательно, прежде чем идти на риск, подумайте. Ну, есть такая поговорка, мне кажется, самая классная по этому поводу. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот так, друзья. Так что и вы 7 раз сначала подумайте, ну а потом только идите на риск, уважаемые друзья. Потому что иногда это может привести не очень хорошему результату, а все вдохновляющие истории, это, конечно, классно, это здорово. И смотришь и фильмы, и людей, и книги читаешь по этому поводу. Думаешь, ну неужели у меня не получится? Может и получится, друзья, а может быть и нет. Тут, как говорится, все 50 на 50. Но все-таки лучшая импровизация, как говорят многие известные ведущие актеры, это подготовленная импровизация. Пускай у вас будет хотя бы несколько планов отхода. Не только план А, Б, С, Д и так далее. Друзья, у меня тоже есть один хороший план. Буквально совсем скоро я вернусь, и мы с вами поиграем, друзья. Стартует наш традиционный розыгрыш. Скоро буду.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Ты выдохся? Сил больше нет?
1: Время включить второе дыхание.
2: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
3: Да, друзья, вперед к розыгрышу. А именно так. Останавливаться мы не собираемся. И напомню простые правила в самом начале, конечно же. Если в течение месяца у нас что-то выигрывали, пока вы не допускаетесь, месяц пролетел, добро пожаловать, друзья. Ну и напомню, что кто самый сегодня оказывается самый-самый шустрый слушатель, то кто даст правильный ответ, тот сегодня изберет подарок. Как и всегда, в принципе, друзья. 2 8 4 0 107 номер нашего телеграм-чата, куда стоит отправить свое сообщение. Так, ну что, мы сегодня поговорим про одну известную сказку, дорогие друзья. В принципе, оказывается, я сегодня про Колобка говорил, что в разных странах есть такой вот персонаж. Ну и оказывается, Золушка тоже есть в разных странах. В Китае существует своя версия сказки Золушка. Есянь, кстати, ее зовут. Кто в этой истории становится волшебным помощником девушки вместо привычной феи крестной, друзья? В Китае существует своя версия Золушки, Есянь. И кто в этой истории становится волшебным помощником девушки вместо привычной феи крестной? Вот, уважаемые друзья, помните ту самую фею крестную, которая пришла, говорит, я сейчас вот ту тыкву превращу в карету, вон те крыс превращу в лошадей. И она поскакала на бал. Ну и, естественно, и платье тоже подарила, и те самые замечательные туфельки. И в китайской версии кто был этой крестной феей? Кто или что? Предложите мне самые интересные версии, уважаемые друзья. Да, конечно, можете прибегнуть, скажем так, к помощи интернета, дорогие друзья. Естественно, Google подскажет или поможет. Так, ну что? Так. Волшебный дракон. Кстати, вот, предлагает Зарина такую интересную версию. Ну да, вообще вот в китайской такой вот мифологии дракон очень частенько мелькает, скажем так. Да, действительно, и на самых крупных праздниках вот этих вот чучело драконов танцуют и так далее, тому подобное. Это логично, наверное, было бы сказать, что это дракон, но нет, это не дракон. Так, подумайте, пожалуйста, еще. Кстати, вот такая еще одна версия к нам прилетела. Так. Повторите вопрос, это раз. И еще версия, это, возможно, панда. Ну, прикольно. Такие интересные, друзья, у вас ассоциации. Панда крестная? Ну ладно, пусть будет так. Повторяю вопрос, друзья. В Китае существует своя версия сказки «Золушка» или «Сказка о Золушке». Есянь ее, кстати, зовут. А кто в этой истории становится волшебным помощником девушки вместо той самой феи крестной, которую мы так очень даже хорошо знаем? Так, ее двоюродная сестра, вот добавляют наши слушатели. Спасибо большое, но нет. Двоюродной сестры там нет, конечно же. Так, и госпожа Джабаева с нами, старик Даос, который ее утешает и помогает. Кстати, нет, не старик, вот тот самый Даос. Нет, нет, и еще раз нет. Это вообще очень тоже... Ну, давайте скажу, что это все-таки живое существо, и вот это вот существо тоже очень часто мелькает в китайской мифологии. Так, вот Амридин говорит, что какой-то мальчик может быть. Угу. Ну, может быть мальчик, может быть девочка, но нет, друзья, это неправильный вариант ответа. Немножко надо покопаться тоже вот в этих сказочных персонажах самого Китая. И я думаю, ответ найдется сам по себе. Дракон у нас уже был, кстати говоря. Дракона можете уже не называть. Так, друзья, давайте дальше думать, кто это может быть. Так, возможно, какая-то родственница, вот добавляют. Нет, ни дядя, ни тетя, ни какая-то родственница, ни родственник. Нет, абсолютно нет. Это такое вот живое существо. Кстати, если говорить простыми словами, это не какой-то выдуманный какой-то персонаж, какой-то монстрик какой-нибудь там, не знаю, дух чего-то. Нет, уважаемые друзья, вполне есть такая вот ассоциация с живым существом, которое обитает на планете Земля, скажем так, дорогие друзья. И в китайской мифологии, сказках часто тоже встречается. И, кстати, очень даже почитается сейчас тоже и в Китае. Вот это вот вид вот этого живого существа. Потому что вот если начну подсказывать, я думаю, догадаетесь просто моментально, о чем идет речь. Так, сверчок, кстати говоря, вот еще одна интересная версия прилетела. Волшебный сверчок, да, помог китайской Золушке. Слушай, китайская Золушка вообще очень странно звучит, как будто как Золушка с Алиэкспресс. Ну, что поделаешь, есть прообраз такой. Зовут ее Есянь. Если что, будете знать, друзья. Так, жду еще от вас версии, уважаемые друзья. Возможно, какая-то волшебная палочка или какой-то волшебный предмет. Вот, это Мукси нам отправил сообщение. А, ну это не Гарри Поттер все-таки. Ань, если что, будете знать, друзья. Так, жду еще от вас версии, уважаемые друзья. Возможно, какая-то волшебная палочка или какой-то волшебный предмет.

0: Вот еще вот пишут еще наши слушатели, я вот хочу дочитать до конца. А если все-таки варианты я не найду, но надо посмотреть, когда у нас Амриддин последний раз выигрывал. Да, Амриддин, я сейчас вот проверю, посмотрю, и, возможно, если все в порядке, я, возможно, засчитаю ваш вариант ответа. Так, ну, честно, я пока вот не вижу, когда это было последний раз, так что... А, да, Амриддин, возьму и поздравлю вас сегодня, вот так вот. Вы большой молодец, потому что действительно это рыба. Как это ни странно бы не звучало, друзья, но это действительно рыба. Именно так. И причем даже не совсем живая рыба. Хочу подметить. Да, у Золушки существует более 1000 вариаций по всему миру. Один из них самых древних и необычных – это китайская сказка «Есянь», друзья. Записанная примерно где-то, если не ошибаюсь, где-то в 9 веке, задолго до версии Шарля Перро и братьев Гримм. Вот главная героиня Есянь живет со злой мачехой и со своей сестрой. Ее единственным другом становится волшебная рыба, которую девушка тайком кормит. Узнав об этом, мачеха убивает эту рыбу, но позже Есянь узнает, что ее кости сохранили магическую силу. Если обратиться к ним с просьбой, они могут исполнить желание. Ну вот перед большим праздником девушка просит помощи волшебных костей, скажем так. Получает красивую одежду и необычные легкие изящные туфельки. На праздник ее замечают, эту Есянь, конечно же, знать, видимо, того, той сказки. Да, родственники узнают ее, и, конечно же, она убегает, потеряв ту самую туфельку. Ну, а потом вот тот самый принц, скажем так, находит ее по этой изящной, красивой туфельке. Оказывается, да, эта история имеет глубочайшие корни и уходит прям очень-очень далеко в века, друзья. Так что Золушка... Можно сказать, корнями тоже из Китая отчасти. Так, да, рыба, Амриддин, радуйтесь, это чистая правда, это правильный вариант ответа. Я вас поздравляю с победой. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот так вот заканчивается наш пятничный розыгрыш сегодня. Всем, конечно же, желаю удачи. И уже на следующей неделе мы обязательно продолжим разыгрывать наши подарки от партнера. Это подгузники Unicorn. Ну, на сегодня все, дорогие наши слушатели. Неделя завершается. Классных улетных выходных. Набраться сил. И чтобы мы снова смогли на следующей неделе спокойно, преспокойно, в хорошем расположении духа открывать то самое второе дыхание. На сегодня все. И пока-пока. До понедельника.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: داوودوف در اوج است. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
1: 41 41 آسیا پلوس.
6: هر روز یک قدم به پیش.

0: Витя Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс. Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Милиция Хатлона просит помочь в поисках 16-летней девушки. Ученики из Хужанда заняли второе место на мировой инженерно-космической олимпиаде. Представитель России в ООН заявил, что мобилизации не ожидается. В Москве предотвратили теракт. В Аргентине 2-летний мальчик принес в детский сад более 70 свертков кокаина. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басуба России вам убойсяго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильго мутамат ва назарго асосноб бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, русхои паншамбе, асуати да, то юзда.
0: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахарки Чехра Барафрухт. Дильбари Донат. Нахарки Ои Насозат. Сикандари Донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

0: Atar-Tojikiston Ponsda.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Ученики из Ходжанда заняли второе место на мировой инженерно-космической олимпиаде. Милиция Хатлона просит помочь в поисках 16-летней девушки. Представитель России в ООН заявил, что мобилизация не ожидается. Далее подробности этих и других событий. Двенадцать учеников инновационного лицея Джавуни города Худжанда заняли второе место на Всемирной инженерно-космической олимпиаде, которая прошла в Пекине. В соревнованиях приняли участие представители 50 стран мира. Участники демонстрировали знания и навыки в области физики, астрофизики, космических наук, инженерии и современных технологий. Команда из Худжанда также была признана лучшей командой в инженерной сфере и получила специальный кубок олимпиады. Соревнования проходили на английском языке. В районе Фархо разыскивают ученицу 10 класса, 16-летнюю Паймону Назару, которая 10 августа вышла из дома и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении сведений нет. Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел по Хатлонской области. Правоохранительные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девушки или другими сведениями, которые могут помочь в ее поиске, незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел. До передачи информации указан номер телефона 93-922-98-98. Повторю номера телефонов 93-922-98-98. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мобилизация в России после сентябрьских выборов в Госдуму не планируется. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста на брифинге в ООН о том, что тысячи мужчин бегут из России в Грузию. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал сообщение о подготовке в России мобилизации провокацией. О том, что в России готовится очередная волна мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить сотни тысяч человек, со ссылкой на данные разведки, заявлял среди других президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что в России в сентябре-октябре 2022 года проводилась частичная мобилизация, когда были призваны 300 тысяч человек. Сотрудники силовых структур России задержали иностранца, причастного к подготовке теракта в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, задержанный пытался запустить дрон для разведки зданий органов госуправления, объектов транспорта и мест скопления граждан российской столицы. Его задержали в Мурманской области на пути к российско-норвежской границе. В аргентинской провинции Кордова 2-летний мальчик принес в детский сад кошелек, внутри которого находился 71 сверток с кокаином. Наркотики были обнаружены, когда воспитательница помогла мальчику открыть кошелек. Позже мать ребенка вернулась в детский центр и попросила вернуть ей содержимое кошелька, заявив, что на эти деньги она содержит своих детей. Но сотрудники детского центра сообщили о находке властям и вызвали экстренные службы. По делу задержали мать и отца ребенка. По версии следствия, супруги использовали свой дом для розничной продажи наркотиков. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, багар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азар чай Нитро Энерджи. Дар сомоне Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи смс бонавиштани ному на саби худ. Ва шахрезист бараками. Навадусе нухсаду панджой ну. Чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нитро нухтати джей. Як зарвча, як им конят. Онро аз даст нади.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты сегодня рекомендуют деткам больше рисовать. Все, что угодно. Просто большой лист бумаги, краски и свобода. Такой подход называют свободным рисованием. Его идеи связаны с подходом Арно Штерна, когда ребенок рисует не для того, чтобы взрослый оценил его результат, а чтобы свободно выражать.

0: себя через сам процесс. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Предоставьте своему малышу огромный лист бумаги, большущий ватман. И вместо одной кисточки – кисти абсолютно разного размера. И вообще можно рисовать пальцами, ладонями, смешивать цвета, ставить кляксы. И главное правило – никаких «нужно вот так». Ребенок нарисовал синее солнце – отлично. Дом получился без крыши и кривым – пусть и будет таким. А если краска оказалась на ладонях, коленях и даже на носу, значит, творчество удалось с размахом. Это полезно, потому что ребенок получает редкую возможность не бояться совершать ошибки. Он экспериментирует, принимает решения сам и постепенно понимает: мне не обязательно делать все идеально. Я могу пробовать, а лучше пробовать вместе. Возьмите большой лист бумаги, ведь чем больше пространства, тем больше свободы движения. Предложите несколько красок и не задавайте никакую тему. Скажите: сегодня мы с тобой просто рисуем. Ну и не оценивайте результат. Вместо «Ой, как красиво!» попробуйте спросить: а почему тебе нравится рисовать это? Помните, иногда ребенку нужна не инструкция, как рисовать правильно, а пространство, где можно пробовать по-своему. Пусть творческие процессы приносят удовольствие всей семье. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Соф Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей. «Азия Плюс» – лето, которое хочется слушать.

0: «Волна Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети Бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан в Саудой Ходрова Сейкардан. Шуруаз Якуми июль. Тоан Джоми Соли Джори. Дар Лаклак. Сифр Фуиз Комиссия. Вас Сифр Фуиз Барой Нигахдори Мол. Дар Анборго Мухарар Гардидаст. Дар Лаклак Фурушанда Шавит. Вам Молу Масуоти Ходро. Батамо Митоджикистон Фурушит. Барой Маломоти Пора Зангвизанит. Дусат Си Сивусе Сивусе.
4: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент выразил благодарность строителям Рагунской ГЭС. На границе ликвидированы два афганских наркокурьера. ПРООН намерен выделить Таджикистану 84 миллиона долларов. В республике зафиксировали деградацию малых ледников и образование озер. В Душанбе пройдет летний фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин. Бишунов в Абиракс.
4: «Азия Плюс». Мамбай Иттелоот Лафарогат.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: KFC таровати на Уро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نمونه سبی خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Ну что, все готово к фильму?
10: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
9: И что в нем такого особенного?
10: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
8: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
10: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
11: Рахами, телефоны и дорая реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Басу Бараси ва Мубойсаху хамеша джолиб ва омузанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
14: Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды

0: Со Адар Тожикистон хабта.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
3: Добрий вечір з новостями к этому часу в студії Тахмина Хунвалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон выразил благодарность руководителям и сотрудникам зарубежных компаний-партнеров, инженерам, специалистам и строителям, которые трудятся на Рагунской ГЭС. По его словам, в современных сложных условиях, когда энергетическая безопасность стала одной из главных целей каждого государства, завершение строительства гидроузла в установленные сроки и полную воду и мощность в эксплуатацию имеют для нашей страны жизненно важное и судьбоносное значение. Мы обеспечим благополучно настоящее и светлое будущее нашей Родины, счастливую жизнь нынешнего и будущих поколений, сказал глава государства на встрече со строителями Рагуна. Госкомитет национальной безопасности страны сообщил о нейтрализации двух граждан Афганистана в результате вооруженного столкновения на таджикско-афганской границе. По данным ведомства, мужчины незаконно пересекли границу со стороны Афганистана и занимались контрабандой наркотиков. Инцидент произошел в приграничной зоне Фатхабад района Джайхун. Сотрудники силовых структур потребовали от нарушителей сдаться, однако те не выполнили требования и оказали вооруженное сопротивление. На месте происшествия были обнаружены изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, два рюкзака с 17 килограммами гашиша, а также другие вещи. ПРООН подготовила новую страновую программу для Таджикистана с ориентировочным бюджетом 84 миллиона долларов. Документ будет рассмотрен на заседании исполнительного совета организации в Нью-Йорке на следующей неделе. Основная часть средств, это свыше 35 миллионов долларов, предусмотрена на климат и экологию, на восстановление земель и экосистем, управление водными ресурсами, лесовосстановление, защиту биоразнообразия, а также развитие чистой энергетики. Также планируется направить средства на развитие экономики, создание рабочих мест и профессиональные навыки на госуправление, правосудие и права человека. В рамках программы ПРООН также намерена поддержать малый и средний бизнес, развитие экспорта, туризма, переработки сельхозпродукции и цифровых сервисов. Отдельное внимание уделяют профессиональному обучению, востребованным навыкам. Если программа будет одобрена, она начнет действовать в 2027 году и продлится до конца 2030 года. В Таджикистане специалисты агентства по гидрометеорологии зафиксировали процессы деградации малых ледников. Отмечается, что ледники Дехдал и Кизылькуль отличаются высокой динамичной активностью и вероятностью развития опасных процессов. На леднике Саид-Нафиси отмечены сокращения снежных запасов и наличие ледниковых озер. В системе ледника Таджикистан зафиксировано сокращение ледникового языка, изменение объема и площади ледника, а также образование ледниковых озер. Потенциальные угрозы представляют ледниковые сети или возможные прорывы ледниковых озер, отмечают специалисты. В связи с этим сотрудники агентства намерены продолжить мониторинг снежных ресурсов, ледников и ледниковых озер, используя имеющиеся возможности и сотрудничая с заинтересованными структурами. На выходных 22 и 23 августа в детском парке пройдут дни культуры Ишкашима и Мургаба. В парке Ирам пройдут дни культуры Харуга и Рошткалы. 23 августа в воскресенье в парке имени Фердовси пройдет день культуры Файзабада, а в парке Ирам день культуры Гбалу. А на ипподроме 22 и 23 августа с 15 часов дня и до 12 часов ночи пройдет летний фестиваль Душанбе Summer Fest. Посетители ждут живое выступление зарубежных хедлайнеров Джанага и Сивака, а также популярных звезд отечественной эстрады. Также будут организованы фудкорты, гастрономические зоны, развлечения и интерактивы, активности для всей семьи, яркие фотозоны, входной билет на один день стоит 50 сомони, на два дня 80 сомони. Билеты доступны на сайте tikiton.tg. Это была последняя информация к этому часу. Информационная служба «Радио Азия Плюс» прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салом, шурама дагони азиз. Бино ба итилу агенти обу хавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи пейбориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 22 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биёр.
4: Модарҷон, чӣ хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чӣ? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на уро пешкаш мекунат. Була зати юнони шинус шавет. На угони кавсас бо бодрінгі сироп ва сабзаводі тару тоза. Мазаї фармуш нашаванда танго дар КФСІ.
0: Рахами телефоні ідорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: Сурдінав дар Азія Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои дар рухи ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Ҳавопаймо баландӣ мегирад. Не, این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیماچه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Бубин, Бишунов в Абиракс.
3: Азия Плюс. Мандай Иттелоот в Фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст. До 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5-0-8700 ва ё ба сомонаи proma.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати тави дил ва لذت شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты сегодня рекомендуют деткам больше рисовать. Все, что угодно. Просто большой лист бумаги, краски и свобода. Такой подход называют свободным рисованием. Его идеи связаны с подходом Арно Штерна, когда ребенок рисует не для того, чтобы взрослый оценил его результат, а чтобы свободно выражать себя через сам процесс. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Предоставьте своему малышу огромный лист бумаги, большущий ватман. И вместо одной кисточки – кисти абсолютно разного размера. И вообще можно рисовать пальцами, ладонями, смешивать цвета, ставить кляксы. И главное правило – никаких «нужно вот так». Ребенок нарисовал синее солнце – отлично. Дом получился без крыши и кривым – пусть и будет таким. А если краска оказалась на ладонях, коленях и даже на носу, значит творчество удалось с размахом. Это полезно, потому что ребенок получает редкую возможность не бояться совершать ошибки. Он экспериментирует, принимает решения сам и постепенно понимает: мне не обязательно делать все идеально. Я могу пробовать, а лучше пробовать вместе. Возьмите большой лист бумаги, ведь чем больше пространства, тем больше свободы движения. Предложите несколько красок и не задавайте никакую тему. Скажите: сегодня мы с тобой просто рисуем. Ну и не оценивайте результат. Вместо «ой, как красиво» попробуйте спросить: а почему тебе нравится рисовать это? Помните, иногда ребенку нужна не инструкция, как рисовать правильно, а пространство, где можно пробовать по-своему. Пусть творческие процессы приносят удовольствие всей семье. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man – Phoenix.

0: Jakso att bo yksel raften. Шон Бахар, мүгін бая маш моду сон әзіз, онда фарон кем мүшаги пай вас астан, ба мавджиму, мүшаги интизори шоми джума астан, ва интизори иқдоми му астан, ба убеді ки ягавтай хубу, ба барор ягавтай бісор хушу, пур аз лахазаой нек доштет, ба мин мақсад му ғуз мүкудем. Иқдоми худро, ва фикр мүкудем ки, онда фарон ки айни заму пай вас шудан бу му, امروز امکانی بوده یکی از سرتیفیکات بوم ابلاغ از افسومون برای شما خواهد بود. خوب نزدیک بالونگی اکو استیم ماکس اوسیموف، جمیلا نازارو و بانامندهی شرکت اکسل انرژی والی جون کریموف.
1: سلام علیکم، شما بخیر.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, страна. Рада вас приветствовать у микрофонов Джамиля Назарова, Макс Касымов и Валерий Каримов, как правильно сказал Макс. И мы рады сообщить о том, что вечернее пятничное шоу «Час XL» начинается. Мы знаем, что многие из вас ждут пятницу для того, чтобы послушать нас и узнать, кто же станет победителями розыгрыша призов от XL Energy Drink. Поэтому рады, что ваше желание исполнилось, и мы вновь в эфире. И сегодня мы как раз-таки определим победителей с помощью генератора случайных чисел. А перед тем, как начать розыгрыш, хотелось бы спросить у вас, коллеги, как дела?
0: Хубас, амаш, хубас. Ваумы два раза шмулись, хубас, аломада седа, Валиджон Каримов, шмуро пурсэм, чел дурит.
1: Хубас, шкур.
0: Амаш, хубас.
1: Грех жаловаться, все нормально, все хорошо.
2: Слава Богу.
1: Все путем.
2: Да, пусть всегда все будет хорошо. И также то же самое, спасибо, Макс, что меня спросил, как дела. Я уже ответила, да, все хорошо, спасибо, потихоньку. У тебя как, Макс, как прошла неделя?
0: Амаш, хубас, фигурами к нам, як автай хубу бабаро рамбуд, як автай гуем агар варзыщи буд, хатю нам якунем, зеру ки пахлавону и тучуек дар рузи охири карамуни, яне ки гуштенгири джахон, پنج میدال بالا سواردن یعنی که نمایندگی هفته دولت با توجه که صدوم دادن اگر خطا نکنم بسیار یک یعنی که مارکت بسیار کالونم شد خوب پالوانی توجه در روزی آخری قهرمانی گوشتینگیری جهان پنج میدال بالا سواردن در روزی آخری قهرمانی گوشتینگیری یعنی که جهان در شهر دوشنبه برگزار شد ورزشگران توجه ورزشگران ما یعنی که پنج نشونی دیگر دو تیلو یک نقره و دو برینجی بعد از سواردن که من با شروع سایمانه تبریک میکنم مبارک تون باشد اصلا سپاس و امو вас чему افتخار میکنیم.
2: Да, также присоединяюсь к поздравлениям. Знаешь, как человек, который работает на спортивном канале и практически ежедневно читает новости спорта, хочется сказать, что в совершенно разных направлениях спортивных развиваются наши ребята, и чуть ли не каждый день в разных странах мира проходят разные турниры, опять же, по разным видам спорта. И представители Таджикистана, наши спортсмены завоевывают медали и показывают хорошие результаты. Поэтому спорт у нас развивается, и это здорово. Желаем всем спортсменам сил, выносливости и удачи на соревнованиях. Ну а мы потихонечку начинаем розыгрыш призов. Но стоит отметить, что совсем скоро, точнее уже завтра и послезавтра, в городе Душанбе будет проходить большой летний фестиваль. И ведущая этого фестиваля я и Макс. Поэтому, да, друзья, приходите. Мне кажется, будет очень интересно, весело. И приглашенные гости также будут выступать на большой сцене фестиваля. Это Сивак и Джанага, ну и наши исполнители. Так что приходите, друзья. Будем вас ждать. На этой ноте мы начинаем наш праздничный эфир от XL Energy Drink. Сегодня у нас 21 августа. Это практически предпоследняя, да,
0: Представляешь? Афсус.
2: Только вчера будто бы мы в прямом эфире поздравляли всех с наступающим Новым годом, а сегодня мы уже почти что, да, в конце лета. Мы прощаемся с летом 26-го. Время летит, поэтому, друзья, обращайте внимание на самые важные ценности, да, жизненные. Это на семью. Больше времени уделяйте со своими родными, близкими, и чтобы потом не жалеть, как говорится, да?
0: Амигунаст, амигунаст. Фигурами экономичному маму нельзя, кто без тони хоб душит этого. Фардо, чому не кажеме да боно габзат, мо фикриме кадам ки фестивали ту бисто на Рахатман, фардо бо хам, яне ки джашн бегирим, ва хурсанди мекунем, хушоле мекунем, тамошо мекунем на концерти бошуку. Ва ин фикруме кунам ки шояд оҳиста оҳиста нами хайри хуши тобистон хоҳад шуд.
2: Но впереди, дай бог, у всех нас еще не одно лето, так что расстраиваться тоже слишком не будем, друзья. Живем дальше, поехали, все готово к розыгрышу. Что нужно сделать, чтобы стать участником розыгрыша призов от XL Energy Drink? В магазинах города приобретаете XL, под красной крышкой находите код, и этот код регистрируете на сайте xlenergy.asia, либо по номеру 94 777 777. Уже путаются цифры, друзья. По этому номеру отправляйте смс кодом, который нашли, именем, фамилией и городом своего проживания. Пожалуйста, будьте внимательны, когда заполняете поле с кодом, который вы нашли, потому что система очень детально проверяет все. У нас выявлен первый победитель, и первым победителем становится Абдулоев Мухаммад Али из города Душанбе. Есть номер телефона Мухаммад Али. Давайте попытаемся.
0: Мухаммад Али, я сгулюбил Али Муазих доме Буиксел Бурному, свой сертификат был благозор, сумму не мегардам, а гарба, он шарты кему того, не кипая, не афар, там мозг бегрим, ва, ам сухбат бушем. Хопа. Сони, асис, нам дорад голи Абдуллоев Мухаммад Али, асих доме ему. Ва, то он даме киму, метрону кита мозг бегрим, ва, не голи, ман, хоть разумно, к нам барой, шумоду, сони, асис, шумоду, шумоду, шумоду, радио, мору, я кудому, шада, зиксел, энерджи, дринкаст, ва, هر یه نفری شما میکنید دارید که بیل خوما غزاهی دوشنبه در اومده خیلی دارید بکنید اکسل انرژی و وقتی ریگیستریسی کردن لازیم است در سومانای ما و تلفن برای سمس بشد 94-747 به همین رقم نیز میتونید که سمس رو بنا بکنید. خب زنگ میرود ما لو انتظار جوابی عبدالویف محمد علی هستیم.
3: اینی ها مشتری با زنگ شما جواب
2: Муштари Базангишмой, джавов доданам, и того над сказал нам автоответчик, и мы попытаемся перезвонить. Мухаммад Али, у нас есть три попытки, чтобы дозвониться до нашего победителя. Если в течение еще двух раз, пока мы будем дозваниваться до Мухаммад Али, он не поднимет трубку, то мы приз его переиграем. А пока у нас победитель не подтвержден.
0: Лухьяна Мигунаст, мой интезор джавоби... Мухаммад Али астем ва.
3: Марати байсе
0: юн тамус мегирем ва гулип.
2: Ваши ставки, друзья, как думаете, он возьмет трубку?
0: Шоят. Дарбази голато.
1: Шоят, боят.
0: Шоят, боят. Дарбази голато, агар ахмеду дабушу голи будем.
1: Дарбази голато. Вообще куштаму.
0: Шоят ин номер иношину сроди дабушат, наверное, шоят кизань безанат баман. Дарин вахт.
2: Что ж, у нас прямо сейчас будет повторный выбор по причине того, что номер недоступен, друзья. Мы не смогли дозвониться до нашего первого победителя. И генератор случайных чисел выбрал следующего. Аскаров Авзалшо. У нас есть номер телефона, конечно же, и Аскарова Авзалшо. Он у нас из города Душанбе. Будем звонить.
0: Балем, вот канами у нас Аскаров Авзалшо, голюби муаст. از یک دومی بو ایکسل بردم و با سوی بی سرتیفیکات با من لغی ازور سوونی نگردن به اون شرطه که اگر توانان بزنگی مجاو گفته بیتونان زیرو که خود رسون میکنم دوستان عزیز وقتی که شما در یک دومی شرکت میکنید شومی جمعه حتما بزنگوی تلفن جواب گفتن لازم است. خب زنگ میرود افضل شو مو انتظار جوابی شما هستیم. اگه
3: هم بستری بزنگی شما جواب دادن
0: دو مروتی باید اگر تماس بگیریم.
2: Так, сегодня у нас 21 августа, вечер пятница. Интересно, что же делает народ?
0: Шот базио ба сайо ба истиру хат ми баран, шот базио хадам ми занан, шот базио ба курхуи дигар машгул астан. Фамида ол мумкин аз ол инсон хоро, ба учина. Зароки ол бушат садра пуйтях нуздау чорда дакик аст, ва им руз чумеки джамбе габонды. Кайт карт 21 август.
3: Айни хол муштари базанги шумо джавоб дот.
0: Шоми джума аст, охири хафта аст, ва... А с первого слова из тюрьмы Хадмара Антизора.
2: Очень странно. Будем звонить в третий раз Аскарову Авзалшо. И если он не возьмет трубку, то мы переиграем приз.
1: Еще раз.
2: Еще да. раз переиграем приз, да.
1: Давненько такого не было.
2: Угу. Прям подряд, чтобы несколько человек не брали трубку, да, у нас
0: такого не было. Ин голиби дуюмаски базанги му джавоб на мюгет Аскаров Авзалшо.
3: Айни хол муштари базанги шумо джавоб.
0: Амусада
2: всё. Очень жаль, да. Итак... Выбираем следующего победителя. Друзья, пожалуйста, включите телефоны и держите их при себе. Бухтар Иргашева Муазам становится нашей победительницей. Давайте попытаемся до нее дозвониться.
0: Номи бисерошну аст, мам бахотиру вардам ки ухба фикрам голи бишуда буду якзам.
2: Вот Муазам точно должна будет взять трубку, потому что она уже не первый раз становится победителем.
0: Мать фильме, потому что я думаю, готовый эфир мору тамашомику на дарпашему сахим дара инстаграм.
2: Потому что заметил, что все наши участники из Бухтара, они всегда очень активны и чаще всего смотрят нас в прямом эфире.
0: Бисер фаула астан бухан, штрукчуни Муаз Шарли Бухтар. И хоном нам дурад Иргашева Муазам. Ва, мо интезора джоби, астан ки, як хоном я эсосу я маз, ва фикрам бу, як эсосу де говору, ва, алло, салам алейкум, ва немгу нас убад бада гуз шават.
4: Алло.
0: Салам алейкум.
4: Алейкум ассалам.
0: Муазам шмаст, эт?
4: Муаза
0: радио тамос ми грем аз якдоми бо Excel бурдам онжа Мелия Назарова Макс Хосимов Валерион Каримов чол речмо Нас болашкур
4: Макс
0: хогом хер нам хмитосни Мохоба сте саламат беше Муаза ба чкор бор машгул будет
4: Ман умодей шомба намузи шомба
0: Бисёр хоб ва мой хабари хуш дорем бару шумо
4: Хабари хуш?
0: Бале.
4: Рахмат.
0: Саламат бешед. Омолаки худ ро бубинет барои қабул гардани ин хабари хуш дар кемел аз шумо як нафари хушбахт ҳастед. Аз мо бурд гардед сертификат ро бо маблағи 1000 сомонӣ. Саламат бешед.
4: Рахмат, рахмат. Рахмат шумо, рахмат. Саламат бешед. Бошед. Доимо бошед.
0: Саламат бешед. Шумо то хуш бошед. Саламат бешед.
2: Что ж, вот мы наконец-то дозвонились до нашего первого победителя и поздравили Муазам с тем, что она выиграла 1000 сомони от XL Energy Drink. И у нас есть еще 2 сертификата по 1000 сомони. И снова Бохтар, и снова знакомое имя Додо Ходжаева Тохира из города Бохтар. Звоним.
0: Голеби дуюми му вокана, и нас шам аз Бохтар, аз нондорат Тохира Додо Ходжаева. Акнун фурсати бурд барои хонумон аст ва мо бошад аз инҷо тамос мегирем аз рӯи тартиби барнома ва бо ғолибон суҳбат мешавем дар паши мустақим. Ин хабари хушро бигзор ҳама бифаҳмад ва худатон шоҳиди ин лаҳзо ҳастед, дӯстони азиз ва ҳамзамон. Чӣ ҳол аҳвол дорем дар паши мустақим, метавонед ки ҳамзамон моро бубинед аз зомонҳои иҷтимоӣ, ҳам инстаграм ва ҳам аз фейсбук. Хоб, интизор ҳастем.
2: Итак, пытаемся дозвониться до Тохиры. Тохира выигрывала у нас, по-моему, несколько раз, если я не ошибаюсь, именно от XC.
1: Не ошибаюсь.
2: Алло. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как ваши дела?
5: Нормально, спасибо.
2: Вы нас узнали?
5: Да,
0: знаю. Бисёр хуб. Ман хоть раз вам экономил кимоз радио. Там мы гирем аз пашим мустақим аз ходоми бо Excel бурдам Ҷамиля Назарова Макс Хосимов ва намояндагӣ мекунад ин шири кадр Валиҷон Каримов. Хуб, як бор нову насабатон ро мегуфтед.
5: Садақа
0: ҷойва Тохира. Комилан дуруст аст. Мо хабари хушро мехоем шумо ба шумо бирасонем. Та омода ҳастед? پس قبول کنید این خبری خوش رو شما از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغی از ارسو ما نی مبارد باشه
2: Мы вас поздравляем, ура! Ура, ура, ура, ура! Поздравляем вас, вы выигрываете 1000 сомони. Скажите, пожалуйста, вы не потеряли крышечку от Excel? Крышечка у вас?
5: Да, да.
2: Все, хорошо. Что ж, поздравляем еще раз. И желаем вам хорошего вечера.
0: Саламат бошед.
1: Саламат бошед.
0: Саламат бошед.
2: Мурат вам бошед. Хотела сказать Тохира. К сожалению, связь прервалась. Спасибо вам большое, уважаемые наши победители, участники. Вы так радушно говорите с нами по телефону и желаете нам всего хорошего, столько добра. Да, нам очень приятно. Мы тоже взаимно желаем всем вам добра. Норов Абдул тоже из города Бохтар. Вот из Душанбе 2 победителя подряд было, трубку не взяли, вот генератор случайных чисел.
1: Обиделся.
2: И говорит, все, тогда в Бохтар позвонят. Итак, третий победитель Абдул Норов тоже из города Бохтар. Попытаемся до него дозвониться.
0: Бале, Абдул Мондурад Зинафар Норов, там мы гирим, мы уходим лазо, ба голи, ба умеде, ки метоне, ки бувам субат лошкан дар паша мустақим, ба умеде, ки телефоне уфаулас. و با امیدی که خبری خوش رو میرسونیم او را ما خوشحال میگردونیم. یک نام از دوستان عزیز از XL Energy Drink و وخیان نفرانی که شد این زمان پایواز شدن بر رادیوی مول. السلام علیکم.
6: و علیکم السلام.
0: عبدال شما استید؟ عبدال ما از رادیو تماس میگیریم، یک شنوس میشیم اوشنوی پایدو میکنیم، ما از رادیو تماس میگیریم، پخش مستقیم است از اقدامی با XL بردم و رویان باشن جمیل نظر و مکس حسیمو و نمایندگی میکند ولی جان کریموف.
6: سلامت میشید، سلامت میشید.
0: شما خوب استید؟
6: میشه رحمت شما سو.
2: عبدال، скажите, пожалуйста, мы вам когда-нибудь звонили?
6: На схему, что ли?
2: Да, да, да, от XL.
6: Никогда.
2: Вы выигрывали когда-нибудь призы?
6: Давно, давно где-то.
2: Давно, да? Но вы каждую неделю регистрируете код и участвуете, да?
6: Ага.
2: Как вам вообще XL? Вкусный напиток?
6: Да, вообще нормально все это.
2: Нравится? Нормально, да? Что ж, Абдул, вот у вас полное имя Абдуло или Абдул? Вот такое имя.
6: Абдул.
2: Абдул.
6: Абдул.
2: Угу.
6: Да, да, да.
2: Интересно. Вот мы вам звоним, чтобы сообщить вам хорошую новость, как вы уже поняли. Мы звоним вам, чтобы сказать, что на этой неделе вам удача улыбнулась, и вы выигрываете 1000 сомони от XL Energy Drink. Поздравляем вас, Абдул.
0: Мубарак Бушат. Саламат Бушат. Табрик мекунам. Шума айни замон. Аз кучу бумам, суба да седани замон.
6: نفهمیدم.
0: از کجا با ما هم صحبت هستی در این زمان؟ از کجا؟ خب در خونه هستی.
2: از کدام شهر؟
0: در کجا جویگیر هستی؟
6: خطلون دا.
0: خطلون. خب سلامت باشید. شما تو خوش باشید و امیدوار هستم.
6: خطلون رو گره کنید. کرگشی اکو پس.

0: что вам улыбнется.
1: Вокана мигунас манис такрор мекунамду сони азиз. Улыбнемся, что это банамун на сумона XL Energy нукта азия. Он же бакал гирифтратан лозимас. Агар шумо, вам шарты ходит ки, агар шумо миштирок чи буши, да агар шумо ми ходит ки бурд мекуну дазмус сертификатро. Бома блага зор сомони. Харидуру мекуну дил хуаз махоза хой душам бе XL Energy Drink. Он же тарун же навиштанатан лозимас. Нов масаб, рамзи махсус, шарики зиндаги мекуну. Тамам, шумо батав автоматичтирок чи мастед. Ам замун инкурометрон ки бабусты телефон анжом бидет, ба уста смс анжом бидет, рақам аст, яне ки 94-700-7 такрор мекунам рақам ро, 94-700-7. Хоп, фикру мекунам, дар амин жоу акнун, ойста-ойста му хайр хуш мекунем бо Валиджон Каримов, бо икудоми, бо XL бордома. Валиджон Каримов, як сухан аст шумо, ва?
2: Хонавгоду сарбалам буше, то хафты уянда.
1: Саламат баршад.
0: Спасибо огромное. Вам тоже всего наилучшего. Услышимся на следующей неделе. Спасибо за розыгрыш призов. Уважаемые слушатели, не отключайтесь, потому что совсем скоро мы вновь вернемся в эфир с Максом. Только напротив нас сидеть будет уже другой человек. И у нас снова будут призы. Так что оставайтесь с нами, друзья. Не переключайтесь.

0: способен на большее. Nitro Energy – твой заряд для побед. Натуральная мощь гуараны, вспышка таурина и драйв витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым, будь лучшим, будь собой. Nitro Energy – быстрее, сильнее, ярче.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер всем еще раз. Время в Душанбе 19:34. У микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и Аким Мухаммад, представитель компании Nitro. И это шоу, где мы разыгрываем призы от Nitro Energy Drink. Разыгрываем их, потому что вы в течение недели приобретали Nitro и находили на баночке код. Этот код регистрировали на сайте nitro.tj, либо отправляли смс по определенному номеру. И в этом смс вы записали код, который нашли, имя, фамилию и город своего проживания. Именно поэтому, друзья, мы накопили все ваши коды, и сегодня будем из них выбирать победителей с помощью генератора случайных чисел. Каждому участнику желаем удачи. Ну а сейчас еще раз хотелось бы поздороваться с Максом Касымовым и впервые поздороваться с Акимом Мамадом. Здравствуйте, Мамад, как вы, как ваши дела?
2: Здравствуйте, Джамиля, очень приятно познакомиться.
1: Приятно познакомиться, да.
3: Саламу алейкум, Макс Мамдроман.
2: Алейкум салам, Мамад. Мне тоже очень приятно. На этой, как говорится, какой ноте говорят?
1: Хорошей, приятной,
2: хорошей, приятной ноте, да, наверное, продолжим наш розыгрыш. А настроение все хорошее, дай бог, оно, чтобы оно было у всех до конца недели и до конца месяца, и до конца лета.
1: Очень важный вопрос поступил мне на этой неделе от подписчика, который слушает наше шоу. Вот. Я сказала, что задам этот вопрос вам, потому что этот вопрос был адресован вам, Аким Мухаммад.
2: Угу, слушаю.
1: Спросил, в общем, подписчик и участник розыгрыша призов от Nitro. Сказал, что в первую очередь классно все проходит, очень интересно, спасибо за розыгрыш. И вот, собственно, вопрос. Аким Мухаммад, когда вы снимете кепку? Когда мы увидим
3: вот такой
1: вас
3: конкретный вопрос.
1: Без кепки.
2: Вот могу сейчас.
1: Давайте.
2: Сейчас ее снять. Ура! Красавчик, и без кепки, все нормально.
1: Все отлично, да, у вас?
2: Я могу и без кепки.
1: Нет, кепка пусть будет, потому что там ведь Nitro, это же как раз имя
2: они,
1: и
2: наверное,
1: лого.
2: Они думают, что я лысый, поэтому
1: наверное,
2: задают такие вопросы.
1: Да,
2: у меня
1: да,
2: все в порядке,
1: спросили,
2: просто
1: говорят.
2: Я бренд, держу бренд, все кепочка, верно. Nitro, да, чтобы все видели.
1: Ну, мне кажется, это такой более,
2: да,
1: знаете,
2: такой
1: шутливый вопрос.
2: Наверное,
1: был. Ваш адрес, может быть, даже от какого-нибудь вашего друга.
2: Не знаю, может быть, он ищет соотечественника, наверное, своего.
1: Может быть. Итак, друзья, ну что ж, вот и желание нашего слушателя исполнилось, увидели Аким Мухаммада без кепки. Мы начинаем розыгрыш призов.
3: Вокана мигунас, ташакур зиёд мегем Аким Мухаммад, ки хоиш як нафар обуна чуну байджо байджо варт. Ну, зла си ваш дахас, одар пойтах дустуняс. Шо ми джумас, 21 август, их дома с Nitro Energy, с Nitro Energy тестару, кавитар дурашон тарас. Нафарони ки тули хафта, харидору кардан аз Nitro Energy, ва кавли регистрация кардан, ва имкуни бурду, яки асе сертификатору ба мабла газор сумо. Ни дурид ма, албата мо, голи бодо ромаян, ми кунем ба, уиста генератори тезоду фирақами, албата, ба онхо тамус, ми герем сугадин шоем, дар паши мустақим. Голи би авал, лаказ, алакай аз шахри Душанбе моян мешават.
1: Итак, Артыкова Нигина из города Душанбе становится нашей первой победительницей. И примечательно, что свой победный код Нигина зарегистрировала 21 августа. Вот сегодня, друзья. Что ж, давайте попытаемся дозвониться до Нигины.
3: Марио, Нигина.
1: Угу, у нас есть номер телефона Артыкова Нигина. Имя и фамилия очень знакомые.
3: Я тоже
1: Нигина
3: так думаю.
1: Нигина у нас уже выигрывала, да?
3: Возможно, это она, по-моему, да.
1: Помнишь, потому что мы с тобой еще думали, может, это наша коллега, потому что фамилия,
3: да,
1: была похожа,
3: да,
1: на девушку,
3: да,
1: которая,
3: да,
1: была,
3: да,
1: ведущей.
3: Да.
1: Да, да. Оказалось, что она не коллега.
3: Да.
1: По-моему, это она.
3: Я не к нему, на самом нам будет. Хоп, Нигина. Голуби, я валим у вас в доме Nitro Energy. Алакай, зангировать, мой интезоры джауби. Ассалам алейкум.
4: Ассалам алейкум.
3: Хоп, бубахшет, ин телефоне Нигина аст?
4: Вали, вали, вам почешаныш.
3: Бисёр хуб. Мо аз радио тамос мегирем аз пахши мустақим. Ҷамила Назарова, Макс Қосимов ровиёни неги барнома аз иқдоми Nitro Energy ва амин иқдомро намояндагӣ мекунад Аким Мухаммад. Хуб, апай Нигина куҷо бошад худашон?
4: من برای بردم برام آده گیرم تنیدیم سن معلوم نشد تیخان شو خونده.
3: بسیار خوب، بسیار خوب. خوب در این بوران آقای محمد چی میگفته باشد؟
2: Ну, как бы подтвердилось, что это Артыкова Нигина, и сын говорит, что это она. Нет проблем, в принципе.
3: А номер чему часто?
4: Номер
3: чему часто?
4: Алиджон.
3: Алиджон, бисер хуб. Моя хабари хуш дурем. Ин хабари хуш ро хатман ба модар мерасонед ва фикрим мекунам ки албатта хурсанд хоҳад шуд. Амин аз хушбахтона модар аз мо бурд кардан сертификат ро бо маблағи 1000 сомонӣ ки мо шуморо табрик мекунем. Саломат бошед. Ташаккур зиёд мегам. Саломат бошед.
1: Тысяча сомонів виграє Нігіна Артыкова.
2: В таких ситуаціях, в принципі, ми как бы можем. Если человек поднял, если доказал,
1: тем более подтвердил,
2: что, да, это, подтвердил, телефон, что да. это телефон, не мог подойти, тем, и некоторые просто сидят, ждут звонка, и как бы было бы обидно, например, не выручить приз там из-за того, что другой человек поднял. Но было подтверждение, я думаю, что все нормально.
1: Да, Блин. Конечно. А, что ж, в любом случае мы Нигину поздравляем, она, может быть, пересмотрит наш эфир и, или переслушает. Вот, и узнают, что мы ее поздравили. Или сын скажет,
2: да,
1: надеемся.
2: Да, обязательно.
1: Итак, друзья, давайте убирать следующего победителя.
3: Голеби дуем, моя награда, Динджому Рамзи. Голеби дуем, родар экран, мы бинем. Хоба, вам бошат, моя мешат, бабосте, генератор, ритасу, дуфира, хами. Хоб, голеби, моя сбохтараст.
1: Итак, Хайдаров Фируз из города Бухтар. Ну, Фируз Хайдаров, это у нас легендарный
2: Фируз.
1: Фируз, да, человек, который часто участвует в розыгрышах, каждую неделю практически, очень любит Нитро, регистрирует очень много кодов, и был у нас эфир, когда Фируз выиграл 3 подряд, да?
3: Ин хамон Фируз аст. А, ман фамидан гадар бурай чи мирава.
1: Знаешь, как получилось? Фируз выиграл, помнишь? А потом генератор снова выбрал Фируза, но мы можем за раз дать только один приз. Далее мы снова ввели поиск, и генератор уже выбрал жену, супругу Фируза. И тогда получилось так, потом еще племянника, братишку. В общем, вся семья участвует в розыгрыше призов. Друзья, чем больше кодов вы регистрируете, тем больше шансов у вас на выигрыш. Поэтому, если вы хотите увеличить свои шансы на победу, то приобретайте больше нитро и находите больше кодов. Соответственно, чем больше кодов вы зарегистрируете, тем больше шансов у вас будет на выигрыш.
3: Амингунаст. Вокан вам, отамос, мы говорим, Фируз, индизоречал Фируза, с زیرا که چون که جمعه دبانو قاید کرد در یک روز فیروز اویلای فیروز دبانیست که واقعا نفرای خوشبخت باشن از ما برد بکنن سه سرتیفیکت رو یک برا با مبلغ 1000 سومونی سه 1000 سومون. خب انتظار جواب استیم.
1: نو فیروز точно должен поднять телефон, да? Возьми телефон. Я знаю, ты хочешь позвонить. Алло.
4: Да, да, слушай.
1: Здравствуйте, Фируз, как вы?
4: Здравствуйте, здравствуйте, у вас все нормально?
1: Все хорошо, спасибо. Что-то вы какой-то нерадостный, что-то вы слишком серьезный какой-то.
4: Не-не, да.
1: Вы узнали нас, откуда мы вам звоним?
4: Устал.
3: Фируз, салам алейкум.
4: Да, смотрю.
1: А, вы смотрите, все, здорово.
3: خب فیروز ما به نیت خورسند استیم جمعون در برای شما چند سخن گفتیم و واقعا شما یک سیتورای هفته گذاشته بودید
2: زویزده
3: بله ما به نیت خورسند استیم که بخت برای شما خندید و امروز خوشبختانه باز نام شما اینکه بیرون میشه در فهرستی غلبونی این هفته فیروز از بختر خب چه احساسات دارد فیروز چه احساسات دارد این زمان چه احساسات دارد
2: اموسی
1: Рады ли вы? Рады ли вы, что вы выиграли приз?
3: Эсосот, чигунас, эсосот.
1: Да, какие у вас эмоции. Конечно, рад, говорит Фирус.
3: Бали.
4: Конечно, конечно.
1: Ну, а мы за вас тоже рады. Надеемся, что вы не потеряли баночку.
2: Надеюсь, что не потерял. Он, наверное, хранит тоже, наверное, не знаю.
3: Сейфихона, да?
2: Да, да.
4: Стенькада.
2: Стенькада. Як саволам буд? Аз кадомаш шумова... Писанда с Мазай Нитро.
1: Кадо Мазай Нитро.
2: Кадо Мазай Нитро писанда.
4: Розовый айку, шахтарш айку.
2: Ага, понятно.
1: Орен? Апельсин?
2: Там, нет, дикие ягоды.
4: Угу.
2: Шумова писанда с Мазай Нитро.
1: Кадома за нитро.
2: Да, кадома за нитро писано.
4: Розовый айкул, шахтарший айкул.
2: Ага, понятно.
1: Апельсин?
2: Там

0: Одну шидьонку шила. Одну
1: мимана. Мне просто не было интересно.
0: Одну шидьонку шила. Одну мимана.
1: Мне просто не было интересно.

0: صحبت میشه با ظفر ساعت 9:45 دقیقه میشه در بوده چون که جمعیده بونه درست قید کرد اگر در اخیری انجام برنامه وقت اگر بمونه در بوده ما با شما سوال های جولی رو پیشنهاد میکنیم اگر که شما جواب گفته توانیستید ما با شما نیترو توفه میکنیم
1: نمبر нашого ефіру 38-00-944 друзі дзвоніть нужно только тогда когда ми запустим вікторину а поки у нас на связи Зафар Хакимов із города Бухтар Зафар здравствуйте
0: Алло. Зафар, салам алейкум.
2: Алейкум салам.
0: Зафар, шумо аз Бухтар, ани за мен бомам соба да се друт, дуст аст.
2: Бале, бале.
0: Мо аз мо бушад аз Душанбе темос мегирем ба шумо аз бахши мусахим, аз радио, аз иқдоми Нитро Енерджи, аз дибалоги яку менишнан Джамила Назарова, Макс Усимов, намайдаги микротен ширкат Дуракай Мухаммад. Хоб, чи гол дурит шумо?
2: Эфира
0: тамошо доштед?
2: بله بله
0: پس چی هم باید میگو فیلم روز یک نفری خوشبخت هستید شما زفر مو همه کسا بچو شما رو تبریک میکنیم برای بوردی سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی مبارک تون باشه تبریک میکنم اشبرا سلامت باشید نفهمیدم
2: انتظار
0: بودید خورسند هستید خورسند شدید؟ خب سلامت باشید این نفر فکر کنه که صدای ما رو خوب نفهمیده در هر صورت مهم اون است که شما امروز برد کردید و صاحب سرتیفیکات به مبلغ 1000 سومانی گشتید سلامت باشید آقای محمد تشکر زیاد میگم با شما سلامت باشید سلامت باشید خب انا میگوده سه نفر غالب ما مایا گردید و با سه نفر تماس گرفتیم سه نفر برد کردن سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی از اقدامی نیترو انرژی
1: Что ж, мы поздравляем всех победителей. У нас разыграны были три сертификата. Друзья, если вы хотите также выиграть 1000 сумони, покупайте Нитру в магазинах города, находите код на баночке и регистрируйте его на сайте nitro.tg, написав имя, фамилию и город своего проживания. Ну а мы, друзья, так как у нас осталось время, переходим к розыгрышу призов. И в призах у нас Нитро 10 баночек. Что мы делаем, Макс?
0: Барои бургардани 10 банкача аз Нитро Енерджи мо ба шумо саволҳои ҷулиб ро пешниҳод мекунем. Албатта интизори ҷавобҳои шумо мешавем. Нафаре ки ба ду саволи мо ҷавоб мегӯяд, автоматӣ ус ғолиб аст ва бо мо ҳам суҳбат мешавад. Хуб, 38 30 944 рақами мо аст.
1: 38-30-944. Звоните нам в прямой эфир и участвуйте в викторине. Мы зададим вам пару легких вопросов. Если вы на них ответите правильно, то вы выиграете 10 баночек Нитро, друзья. И на каждой баночке есть код. Этот код можно будет зарегистрировать и, соответственно, получить шанс на выигрыш 1000 сумани. Итак, 38-30-944. Есть у нас звонок. Алло.
2: Алло.
0: Ассаламу алейкум.
2: Ассаламу алейкум.
0: Ну, матом час.
2: Мирзуали,
0: ма як савол доштам ба шумо, як савол доштам ки шумо чихел мекунед ки миёни миллион шунаванда аввалин шуда занг мезанед ва метавонед ки пайваз шавед ба радиои мо ҳамин сирро барои мо фаҳмонед чӣ гуна мекунед ин корро чихел метавонед
2: мо ҳар радиоро пайгирӣ мекунем баъд нитро ва иштирокчии нитро ҳастем
1: нет а как вам удается именно вам как удается дозвониться
0: نشمو سوالی مورا نشمو گب در برای دیگر چیده اسمو سوال دیگر سوال رو دادیم که میونی میلیون اینه که شنوانده همین قدر آدم زنگ میزند بازیون نیتونن زنگ زنده شما همیشه

0: اگه می توانید پیواز شو زنگ می زنید با ما. یکم شاید یکم دستگاه دارید. نه شما همیشگی می توانید. شما یکم شاید دستگاه دارید که نمی دونم با ما در ها پیواز می شوید. نه؟ ندارید یکم دستگاه؟
1: نه. تقدیر و نصیب است.
2: از تقدیر و نصیب پرسیدن دار.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. خب ما سوال پیشنهاد میکنیم هم یعنی که با سوال ما پاسخ بگید صحبی توفایم شوید. کدام اموده هستید؟
1: بله اموده.
0: خب کدام سیاره در سیستم افتابی از همه کلون است؟ این کدام سیاره است؟ میگه در سیستم افتابی از همه کلون سیاره کدام است؟
1: вариант
0: дорас? Най, бе вариант аст. Савохо бисор одиас содас. Савохо сода ки аст барои мин мо вахтамо камтар мемонад барои мин хостем ки субат.
3: Да. И желательно отвечать, конечно же, побыстрее для того, чтобы
0: хоп, кадом аст. Жмо метрет субат кнет бомо.
3: Дайте время и другим нашим слушателям.
0: На. Но дурус. Нет. Но дурус аст.
3: К сожалению. Спасибо за звонок, и мы...
0: Бале, голуби, я анихтараж шнолдай дигару хабул мекунем, баруй джаву гуфтам, бас, савол гуймо. Хоп, салом. Лакай занзадан.
3: Бале.
0: Салом.
4: Алло.
0: Салом, номатым чест.
4: Марахматхон. Салам алейкум,
3: шамбатар. Марахматхон уже вторую неделю, да, у нас?
0: Валя.
3: Дозваливается до эфира. Дарью дому газ, да, помним. Что ж, надеемся, да. Сейчас у вас получится.
0: Хоп, Марахматхон, он удастся? دو سوالی بسیار ساده و آسان پیشنهاد میکنیم اگر که جواب گفتید صاحب توفه هستید. خب بازم تکرار میکنم که کدام سیاره در سیستم افتابی از همه کلان است؟ شما خوب هستید میگم.
3: Какая планета самая большая в солнечной системе?
0: Кадом сайора дар система офтобия
4: сама.
0: Мутасифона би вариант аст. Кадом масалан янеки сайора хоро медонет шумо. Хоп, ма саули дигар метрон пешниот кунам. Кадом уклонус аз хама калонтарин аст?
4: Окьонуси
0: Ором,
4: Башкра.
0: Окьонуси Ором? Балей. Камилан, дурустас.
3: Это правильный ответ. Тогда давайте заменим первый вопрос. Если Марахматхон не может ответить на него, задай еще один вопрос.
0: Маяк Саули Дегар, вешмо пешену экран, Бахамин Агар посылку, ты чмо своевите фасты.
4: А як так кифоя?
0: Як так кифоя? А кто тартиби барнома мигуна?
2: Ду Саул.
0: Хоб...
4: Окей, мама.
2: Как? А як... Я кушаш клеткин.
3: Да.
0: Кадом узви бадани инсон аз хама калон аст?
3: Это очень легкий вопрос.
0: Саули бисо сода.
3: Это прям вот ответ на поверхности, бали. Знаете.
4: Узви бадани
0: калон. Калон, бали.
4: Чего же? Афати сина боше.
0: Ягон пешинет и худру бамо бегет. На фамидам.
4: Афати сина боше.
0: На. Но дурус аст. Афсус, мы отмечаем. Афсус, но дурус аст. Чего бишь?
3: Эх, к сожалению, и это неправильный был ответ. Но, Марахматхон, на следующей неделе будем ждать вашего звонка. Дозвонитесь.
4: Спасибо.
3: До свидания. Всего доброго. И у нас есть следующий звонок. Алло, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
3: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы нам звоните?
5: Это Ином вас беспокоит, город Чомбе.
3: Ином, здравствуйте. Вы на прошлой неделе до нас дозванивались?
5: Нет, к сожалению, я только приехал из Москвы.
3: Все. Дело в том, что у нас... Вы в курсе, да, что это за викторина? От какого бренда?
5: Вот сейчас только включил радио, но это да, это
3: викторина. Ну, вы шустрый. Шустрый очень слушатель, молодец, что успели дозвониться. Викторина у нас идет от Nitro Energy Drink. Nitro – это энергетический напиток. Мы еженедельно разыгрываем призы от Nitro. Можете приобрести в магазинах города баночку и найти код на банке. Этот код нужно будет зарегистрировать, и так вы станете участником розыгрыша и получите возможность выиграть 1000 сумуни. Сейчас у нас викторина от Нитро. Если вы ответите на 2 вопроса правильно, то вы выиграете 10 баночек Нитро, соответственно, с кодами на банке. Так что желаем вам удачи. И первый вопрос. Отвечать нужно быстро, постарайтесь. Какая планета известна своими кольцами?
5: Какая планета известна своими что?
3: Кольцами.
5: Кольцами?
3: Угу.
5: Сатурн.
3: Это правильный ответ. И следующий вопрос. Как называется наука о землетрясениях?
5: Наука о землетрясениях.
3: Да. Только постарайтесь, пожалуйста, и нам ответить побыстрее.
5: Да. Да, землетрясение.
3: Угу.
5: Честно говоря, первый раз слышу.
3: Я дам вам небольшую подсказку. Название этой науки такое же, начинается с той же буквы, как и планета предыдущая, которую вы назвали. Буква С.
5: Сейсмология.
3: Все верно.
0: Ковиланд Рустас.
3: Вы ответили правильно, Ином. Поздравляем.
0: Мубарак Бушат, Ином.
6: Мы вас поздравляем. После эфира мы вам позвоним и скажем, где вы сможете забрать свои баночки. Нитро.
5: Ага, спасибо большое.
3: Спасибо за звонок. До свидания. Всего доброго. Хорошего вечера.
0: Саламат душе. Мы больше не думаем, тем более бы дигар. А они хорошо, что вы
3: да.
0: Шо надо дигар, мы тронут бомота мозг. Пекрат вахтему бисор кама, с бисор кутов бояться упадку дем. Варам мин, салам алейкум.
7: Салам алейкум.
0: А ну, матом чест.
7: Баудур.
0: Баҳдур Салдуро пешниҳод мекунам фақат тестдар ҷавоб гуфтан лозим аст. Чиро бедаст расондан ҳам шикастан мумкин аст? Чиро бедаст расондан ҳам шикастан мумкин аст? Чи ҳастин?
7: Чиро шикастан мумкин аст бедаст?
0: Бале. Душвор аст?
7: Бале, душвор аст.
0: Шумо пешниҳод кунед барои мо бигӯед, ягом чи ман шояд ки дуруст бошад, ваан шумо дуруст мегӯяд. Нафаҳмидам.
7: Қалб.
6: Қалб.
0: Дилро. Яъне ки қавл, яъне ки ваъдаро дар назар доред, ваъда? Шумо ваъдаро дар назар доред? Комилан дуруст аст, комилан дуруст аст, дуруст аст. Ана мин вада ро дар назар доштем. Хава, яъне ки саволи дигарро пешниҳод мекунам, агар ки ба ин низ ҷавоб гуфта тавонистед, шумо соҳиби 10 банкача Нитро мешавед. Чӣ чиз по дорад, вале роҳ рафта наметавонад? Чӣ чӣ аст ки по дорад, вале роҳ рафта наметавонад? Наметавонад. Чи бошад? Чи бошад? Соя.
7: Соя. Шамол.
0: На, на, на. Ягон варианти дигар дорад?
7: Чи
0: чиз пой дорад, вале рафта фақат дар як ҷо меистад, намедонам. Хай ман метавонам ба шумо кумак бикунам, ки ин тараф он тараф гузоштан мумкин аст уро. Бале, у истифода мешават. Хамаруза дар зиндаги. Чи бошад? Чароға кирам. На, на, на. Мутасифона, на. Но дурус аст. Чи мешават?
7: Устол, устол.
0: Хоб. На, на. Шо? Алага талафуз карда есу дедам он чизро?
7: Курси,
0: курси, Комилан, она мне курси аст. Комилан друст аст. Она мне чиз бот. Саламат бушет, мубарак бушет. Можешь бора табрик бекунем.
6: Саламат бушет.
0: Хоб, шумо соҳиби 10 банкача шудед, ва аммо вақт дар ҳамин ҷо вақти хайри хуш мерасад.
3: Да, время в душе было уже практически 8 часов. Мы были рады провести с вами время. Поздравляем еще раз всех победителей, которым сегодня улыбнулась удача. И будем ждать вас на следующей неделе. И вас тоже, Аким Амат.
6: Обязательно приду.
3: Покупайте Нитро, регистрируйте код которые найдете на банке, и участвуйте в розыгрыше призов, выигрывайте призы, будьте счастливы. Всего доброго, до свидания.
0: Саламат бошу, дарам джобушма, хайра хушма, кудым тули, неки инлазу бошу мобудым. Джамиля Назарова, Макс Хусимов, нам он дагим, как не трое энергию, а кайму амат. Дар пейджу русой сироте, с вашим сироте по порога, таби були да, зиняги хулу, гуру, ротам, аноми, кудам, ва, албата, дар, фестивали, тоби сонаму бошму, во, хохем хурт.
3: Пока-пока.
8: Азия Плюс. Дараджаи Боной Хаспият.

نیم آن بوی عطر تو به یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Басу барасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.

0: помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты сегодня рекомендуют деткам больше рисовать. Все, что угодно. Просто большой лист бумаги, краски и свобода. Такой подход называют свободным рисованием. Его идеи связаны с подходом Арно Штерна, когда ребенок рисует не для того, чтобы взрослый оценил его результат, а чтобы свободно выражать себя через сам процесс. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Предоставьте своему малышу огромный лист бумаги, большущий ватман. И вместо одной кисточки – кисти абсолютно разного размера. И вообще можно рисовать пальцами, ладонями, смешивать цвета, ставить кляксы. И главное правило – никаких «нужно вот так». Ребенок нарисовал синее солнце – отлично. Дом получился без крыши и кривым – пусть и будет таким. А если краска оказалась на ладонях, коленях и даже на носу, значит, творчество удалось с размахом. Это полезно, потому что ребенок получает редкую возможность не бояться совершать ошибки. Он экспериментирует, принимает решения сам и постепенно понимает: мне не обязательно делать все идеально. Я могу пробовать, а лучше пробовать вместе. Возьмите большой лист бумаги, ведь чем больше пространства, тем больше свободы движения. Предложите несколько красок и не задавайте никакую тему. Скажите: сегодня мы с тобой просто рисуем. Ну и не оценивайте результат. Вместо «Ой, как красиво!» попробуйте спросить: а почему тебе нравится рисовать это? Помните, иногда ребенку нужна не инструкция, как рисовать правильно, а пространство, где можно пробовать по-своему. Пусть творческие процессы приносят удовольствие всей семье. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Соф Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Бубин. Бишуна в Абирахс.
3: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: Медіа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибо Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуны офтоп, вактики рузинав, сармишават. Азбаланди кулаго чашмай поке, бапойонго мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулаго то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан, шарики инбах, шуморобоси у панджумин солгарды и стеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабоди стеклоли Таджикистан.
4: Якуним миллиард.
5: طبق ارزیابی‌های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می‌برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می‌شود.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلاس.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Царбиде. Аскафмаде Номус Ро.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Хар Рус, яка дамба пеш. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.